0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 21-23, в Гомеле плюс 23-25, в Бресте плюс 25-27, в Гродно 24-26 выше нуля, в Могилеве и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Витебске возможен небольшой кратковременный дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 21-23, в Гомеле плюс 23-25, в Бресте плюс 25-27, в Гродно 24-26 выше нуля, в Могилеве и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Витебске возможен небольшой кратковременный дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 21-23, в Гомеле плюс 23-25, в Бресте плюс 25-27, в Гродно 24-26 выше нуля, в Могилеве и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Витебске возможен небольшой кратковременный дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 21-23, в Гомеле плюс 23-25, в Бресте плюс 25-27, в Гродно 24-26 выше нуля, в Могилеве и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Витебске возможен небольшой кратковременный дождь.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 21-23, в Гомеле плюс 23-25, в Бресте плюс 25-27, в Гродно 24-26 выше нуля, в Могилеве и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Витебске возможен небольшой кратковременный дождь.

0: Повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Перспективы развития белорусской армии, совершенствование подготовки военных, реакция на атаку дрона на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Президент Александр Лукашенко дал ряд поручений военным, заслушав доклад по корректировке плана строительства и развития вооруженных сил до 2030 года. Документ отражает задачи армии в мирное и военное время. Актуализировать подходы – объективная необходимость. Она продиктована растущей напряженностью в регионе. Многочисленные конфликты говорят о меняющихся способах ведения войн. Это необходимо учитывать при военном строительстве. Доклад военных – плановое мероприятие. Но инцидент с белорусскими детьми на Брянщине потребовал отдельных поручений президента.
2: Я не единожды предупреждал, вы это знаете, лучше даже определенным направлением, чем я. Война сегодня не просто где-то далеко, а у нас, ну, я говорю, за забором, а иногда и ближе, свидетельством тому являются разного рода провокации, и не провокации, а прямые нарушения и договоренностей, и поведения в войне отдельных государств, ну, такие, к примеру, как нанесение удара по общежитию в Старобельске, гибель людей и также детей, даже гибель, также удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области – полтора суток тому назад. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Это украинский беспилотник. И, как украинцы говорят, вы знаете, они нам дали ответ на наши претензии. Многие покупают эти беспилотники. То есть это не мы. Это кто-то купил. А может быть, какая-то провокация, вплоть до того, что это чуть ли не россияне нанесли подобный удар. Но некоторые вещи уже сегодня известны. Они говорят, что в это время не наносились удары по Брянской области. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек, и пострадали наши дети. То есть конспирологических версий тут предостаточно. Кому надо, тот отреагировал со своими замечаниями. Журналисты свои проводят расследование в ближайшее время. Надо взять на контроль, сам говорю, этот вопрос, и доложить потом, что на самом деле там произошло.
3: Есть.
2: Если нас кто-то провоцирует и пытается, как некоторые говорят, тянуть войну, ну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто это пытается сделать. Мы ведем себя спокойно. Кому-то не нравится, что Беларусь спокойное государство. Поэтому вот это все происходит. Поэтому мы слышим заявления, оправдания, версии разные. Но нам надо истина. И мы ждем этой истины или ответа реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных людей. Мы все равно установим эту правду. Это не будет большой проблемой.
1: Александр Лукашенко поблагодарил российскую сторону за предложенную помощь в лечении детей, но отметил, что восстанавливать пострадавших будут в наших больницах. Все они, перевезенные в Беларусь, должны быть спасены. Обратился президент и к родителям. В нынешнее время стоит воздержаться от поездок за рубеж, а вывоз детских групп без госнадзора и разрешения будет запрещен.
2: Это еще один факт, что бандитизма, и это даже не террористический акт, это открытый фашизм, когда бьют по детям. Вокруг нас хватает. Южная граница 1500 километров. Вы это знаете, наши военные там стоят, пылает как никогда. Вот ответ некоторым военным. Надо нам защищать южную границу усиленным режимом или не надо? Вот этот ответ. Надо. Мы люди военные, нас народ кормит за свой счет для того, чтобы мы могли этот же народ защитить. Как мне вы докладывали и госсекретариат, мы определили подходы по повышению боеготовности войск и укреплению обороноспособности государства, как вот мне докладывает государственный секретариат. И уже принят ряд шагов по реализации. Сегодня же эти подходы мы рассмотрим и, если надо, скорректируем нашу программу, наш план строительства. Но повышение эффективности противовоздушной обороны без всяких там заморочек, противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицеров – это одни из основных направлений.
1: Президент требует от военных взвешенных решений. Ошибки недопустимы. Они в прямом смысле дорого обходятся. На что делать ставку при комплектовании армии? Главнокомандующий уверен, полностью перевести наши вооруженные силы на беспилотники нецелесообразно. А вот предложить эффективное средство борьбы с ними – сильная сторона нашего ВПК. Президент требует дальнейшего развития в этой сфере.
2: В свое время была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Я считаю, откровенно, ничего не скрывая, по моим данным, само обсуждение итоги в армии воспринято очень положительно. Люди на это в военных погонах отреагировали положительно. Но было при рассмотрении указано на ряд факторов и аспектов, которые в армии вы должны были обсудить и доложить с целью корректировки плана строительства и развития вооруженных сил до 30-го года.
3: Так? Так точно, товарищ президент.
2: Мы определили подходы по повышению боеготовности войск и укреплению обороноспособности государства, как вот мне докладывает государственный секретариат. И уже принят ряд шагов по реализации. Сегодня же эти подходы мы рассмотрим и, если надо, скорректируем нашу программу, наш план строительства. Поэтому давайте без этих подвигов, мы уже подвиги эти видели военных и обсуждали на совещании конкретно, как вы там обсудили это все, к чему пришли, что будем делать дальше. Мы не можем ошибаться, у нас нет лишних денег. Мы не можем перевести все вооруженные силы на беспилотники. И это не нужно делать в наших условиях. Но это мое мнение. Может, вы там посовещались и решили, что надо делать, как это весь мир с ума сегодня сходит, беспилотники, беспилотники. Это опасная вещь. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против этих беспилотников, начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы. Это наша тема. Мы умеем это делать, делали в советские времена кое-что, делаем и сейчас. Но где-то надо нашему ВПК пошевелиться.
1: По итогам доклада министр обороны Виктор Хренин рассказал, какие решения были приняты главой государства.
4: Сегодня мы коснулись появления у нас новых родов войск в вооруженных силах. Мы очень досконально коснулись системы подготовки войск. Системы подготовки офицерского состава на всех существующих трех уровнях нашей подготовки. Конечно же, сегодня коснулись изменений в рамках защиты от беспилотных летательных аппаратов, прежде всего самолетного типа, как мы будем бороться, какую мы систему противовоздушной обороны видим и будем создавать на будущее. Мы коснулись системы размещения войск и наших подразделений, как они будут, где они будут располагаться, опять-таки анализируя те вызовы и угрозы, которые возникают, исходя опять-таки из звучащей агрессивной риторики со стороны, скажем так, наших соседей. Вот такие, так скажем, основные блоки, по которым сегодня подлежали обсуждению главы государства.
1: Предложения военных президент поддержал. Подобные корректировки будут продолжены. Этого требует непростая обстановка на внешнем контуре, новые формы и способы ведения вооруженной борьбы. Беларусь должна оперативно реагировать на новые угрозы. Больше подробностей читайте на сайте СББАЙ и в газете «СБ Беларусь сегодня». Пострадавшие от БПЛА под Брянском уже в Беларуси, на родину их доставили автомобильным транспортом. Как рассказал министр здравоохранения Александр Ходжаев, это два пациента в тяжелом состоянии, один ребенок и один взрослый, а также четыре человека в состоянии разной степени тяжести, но не тяжелые. Пятерых пострадавших детей доставили в РНПЦ детской хирургии. Взрослого пациента госпитализировали в главный военный медицинский клинический центр номер 432 Вооруженных сил Республики Беларусь.
5: В ДХЦ доставлено 5 детей и самому тяжелому из них, который на сегодняшний день находится в том числе на аппарате ИВЛ, будет проведен консилиум. Мы переводим его в отделение анестезиологии и реаниматологии и будем оказывать всю необходимую медицинскую помощь. Для других детей также запланированы диагностические манипуляции, которые начнутся в самые короткие сроки.
1: О состоянии тяжелого маленького пациента рассказал директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский.
6: Один ребенок находится в состоянии тяжелом в отделении реанимации. Он находится на искусственной вентиляции легких, имеет достаточно тяжелые травмы. И им занимается целая мультидисциплинарная бригада специалистов. Это лор-специалисты, это челюстно-лицевой хирург, травматологи и детские хирурги.
1: Тренера детской футбольной команды доставили в военный госпиталь, который специализируется на подобного рода травмах. Угрозы его жизни нет, состояние стабильное, но травмы тяжелые. У мужчины серьезно задета кисть и повреждена брюшная полость. Об этом сообщил ведущий хирург медицинской части 432-го главного военного клинического медицинского центра вооруженных сил Беларуси Алексей Трухан.
7: Пациент, которого мы транспортировали, он стабильный, дышит самостоятельно, давление держит, угрозу жизни нет, то сейчас он будет дообследован, выполнены ему перевязки необходимые и спланирован дальнейшее планирование. Вчера большая группа белорусских врачей, которые по решению министра обороны в связи с обращением Министерства здравоохранения приняли и военные врачи, выехала в город Брянск, где находились лица, граждане Республики Беларусь, пострадавшие в результате атаки беспилотно-летательного аппарата. Большая группа врачей, специалисты из Гомеля, специалисты из Республиканского научно-практического центра детской хирургии, военные врачи. Все это под руководством первого заместителя министра здравоохранения Богдана Елены Леонидовны. Там уже были коллеги из Центра медицины катастроф, коллеги из Москвы.
1: Воспитанник Речицкой спортивной школы номер 2 Иван Мурашко находился в атакованном автобусе. К счастью, подросток не пострадал.
8: И едем, ну, по самой максимально разрешенной скорости и просто в моменте прилетает этот беспилотник. Все подумали, что взорвалось какое-то колесо. Мы выходим, и там прям видно вот этот осколок, что все окна поразбирались. Вот на первых сиденьях вот эти два больших окна слева и с правой стороны разбились. Детей помладше паника, да, а у тех, кто постарше, пытались успокоить их.
1: Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела по факту террористической атаки ВСУ на автобус, который следовал по маршруту Гомель-Геленджик. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. В настоящее время признаны потерпевшими и допрошены 19 несовершеннолетних и 22 взрослых.
9: В ходе первоначальных следственных действий осмотрено место происшествия, обнаружены и изъяты фрагменты фюзеляжа, электронные компоненты ударного беспилотного украинского воздушного судна и поражающие элементы взрывного устройства. По уголовному делу назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, комплексная взрывотехническая, криминалистическая и автотехническая оценочная судебная экспертиза. В настоящее время признаны потерпевшими и допрошено 41 человек, среди них 19 несовершеннолетних. Следственным комитетом России продолжается расследование всех обстоятельств совершенного преступления, жертвами которого стали мирные граждане, в том числе дети. Реализуя принцип неотвратимости наказания, ведомство установит всех причастных к этому жестокому теракту.
1: МИД Беларуси выступил с заявлением по поводу террористической атаки, которая была совершена накануне в Брянской области. В Министерство иностранных дел был вызван временный поверенный в делах Украины в Беларуси Иван Новицкий. Ему вручена нота протеста. Беларусь также будет добиваться жесткой международной реакции на совершенное преступление, заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Воронков.
10: Безусловно, эта тема не останется исключительно в плоскости двусторонних взаимоотношений. В связи с данным чудовищным инцидентом Министерство иностранных дел Беларуси уже дало соответствующее поручение всем белорусским учреждениям и в первую очередь нашим постоянным представительствам и международным организациям, включая ООН, ОБСЕ и СНГ. Перед дипломатами поставлена задача в приоритетном порядке довести до сведения стран аккредитации, а также международных организаций, исчерпывающую информацию о произошедшем с 17 июля. Речь идет о целенаправленном ударе украинского боевого беспилотника по гражданскому автобусу, который перевозил белорусский лицей. Это не военное и не сопутствующий ущерб. Это осознанное нападение на мирных граждан. И цинизм этого преступления многократно вступляется тем, что жертвами стали несовершеннолетние. Белорусская сторона намерена добиваться, чтобы этому лишнему акту была дана должная международная оценка. Необходимо, чтобы международное сообщество не отмалчивалось, а прямо и недвусмысленно осудило подобные террористические методы. К слову, представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжарик уже публично осудил атаки на гражданские лица. Рассчитываем, что профильные правозащитные институты и государства дадут принципиальную реакцию на этот варварский акт. Оставляем за собой право инициировать отдельное заседание и слушание. Беларусь не позволит, чтобы гибель гражданских лиц и страдания наших детей остались незамеченными.
1: Террористическая атака на автобус с детьми из Беларуси в Брянской области не может иметь никаких оправданий. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. В преддверии 85-летия начала Великой Отечественной войны, когда миллионы детей стали жертвами бесчеловечной агрессии, мы вновь становимся свидетелями того, как под угрозу ставится жизнь мирных людей, особенно детей. История учит нас, что подобные преступления не должны повторяться. Мы твердо убеждены, что мир и безопасность детей – это наша общая ответственность, подчеркнул Сергей Лебедев. По его словам, особый цинизм данного преступления заключается в том, что удар был нанесен преднамеренно по заведомо гражданскому транспортному средству, перевозившему детей на отдых. Направленная атака на беззащитных гражданских лиц не может иметь никаких оправданий и является грубейшим нарушением норм международного гуманитарного права и принципов человечности, заявил генеральный секретарь СНГ. Сергей Лебедев выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшей, руководству и народу Республики Беларусь, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим детям и взрослым. Удар по гражданскому транспорту строго осудили также в ООН и ОДКБ. «Мы не должны мириться с подобными актами», заявил генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Таалатбек Масадыков.
11: Здравый смысл во всех государствах, он не должен равнодушно относиться к подобным преступлениям. Это акт преступления, независимо от того, кто совершает это преступление, и независимо от того, против какого гражданского населения, мы осуждаем подобные акты. Поэтому то, что произошло вчера, естественно, это такой акт, с которым мы не должны мириться.
1: Эксперты отмечают, ВСУ сознательно бьют по мирным людям, и удар по гражданскому автобусу – это преступление, которому нет и не может быть оправдания. Своим мнением с Первым информационным каналом поделился российский политолог, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.
12: Мы не знаем на данный момент, было ли известно украинскому оператору дрона, что в автобусе находятся белорусские дети, или не было известно. Но есть факт, с которым невозможно поспорить. Удар был нанесен по гражданскому автотранспорту, потому что в автобусах рейсовых такого типа не перемещаются военные. Любой оператор дрона, направивший свое смертоносное оружие в это транспортное средство, изначально хотел убить гражданских людей, не имеющих никакого отношения к боевым действиям и к армии России. И вот это уже неоспоримое преступление.
1: О террористической атаке киевского режима на белорусских детей высказался председатель правления Белорусского общества знания Алексей Авдонин.
13: Это не просто теракт, это теракт, направленный на то, чтобы вызвать реакцию со стороны Республики Беларусь, но мы прекрасно понимаем, что реакция нашего государства была предельно выверенной, сдержанной, сбалансированной. Были сделаны соответствующие заявления МИД, правоохранительных органов.
14: Самое главное, была оказана помощь людям.
13: Да, оказана помощь. Естественно, все соответствующие международные организации должны обвинить тех, кто инициировал этот и совершил этот теракт. Но мы видим, что те международные организации, в первую очередь, в том числе и европейские, они молчат. Это настораживает, потому что их цели, задачи четко определены, что они как раз должны ориентироваться на повышение уровня безопасности всего человечества и бороться с терроризмом. А на самом деле мы видим, что есть какие-то двойные стандарты. И это, конечно, говорит об ангажированности таких соответствующих организаций, структур. Но есть еще время им исправиться, сделать соответствующее официальное заявление с обвинением этого теракта.
1: Минувшей ночью домой вернулись пассажиры, которые не пострадали при атаке БПЛА в Брянской области. Всем вернувшимся оказана психологическая и медицинская помощь. Напомню, в среду в Брянской области украинскими вооруженными формированиями совершена атака ударным БПЛА по автобусу детской юношеской спортивной школы номер 2 города Речицы. В транспортном средстве, следовавшем из Республики Беларусь в Геленджик, находились 44 человека. Из них 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых.
0: Картина дня.
1: Беларусь снова стала площадкой для проведения гуманитарной миссии между Россией и Украиной. На пункте пропуска «Новая Гута» состоялся очередной этап обмена телами погибших военнослужащих. Процедура прошла при содействии белорусской стороны. Обмен проведен по формуле 522/33. Российская сторона передала тела погибших военнослужащих Украине и получила тела своих военных. Беларусь традиционно предоставляет площадку для проведения подобных гуманитарных мероприятий, обеспечивая необходимые условия для их организации. Переговорный процесс между США и Ираном вышел на финишную прямую, но сам финал оказался нестандартным. Стороны решили не ждать официальной церемонии и заранее заключили меморандум в электронном виде. Накануне вице-президент США Джей Ди Венс подтвердил, что меморандум о взаимопонимании подписан дистанционно. С американской стороны Дональдом Трампом и им самим. С иранской – спикером парламента Мохаммадом Галибафом. Документ вступил в силу немедленно. Уже после этого, накануне, во время ужина в Версальском дворце, по окончании саммита «Большой семерки», президент США Дональд Трамп поставил свою физическую подпись под бумажной копией документа. Фотография подписанного экземпляра была направлена иранским властям и странам-посредникам. Тем временем вице-президент США Джей Ди Венс уже в пятницу прибудет в Швейцарию для официальной торжественной церемонии подписания при участии делегации Ирана. Предварительно стороны проведут переговоры. Ключевую роль в этом процессе сыграл Пакистан. Содержание документа, а также точное количество страниц оставались неизвестными. Однако позже Белый дом опубликовал полный текст меморандума из 14 пунктов. Он получил официальное название «Исламабадский меморандум между Соединенными Штатами и Исламской Республикой Иран». Известно, что документ немедленно прекращает военные действия на всех фронтах, включая Ливан, и открывает Ормузский пролив. Ключевые положения предусматривают взаимное уважение суверенитета и выделение 300 миллиардов долларов на восстановление Исламской Республики.
0: Картина дня.
1: Минск и Пекин готовятся к первому в истории двусторонних отношений масштабному форуму регионов. Он пройдет 1 и 2 июля в китайской провинции Ганьсу. Ожидаемый экономический эффект и организационные детали обсудили на заседании Комитета высокого уровня по сотрудничеству парламентов двух стран. Переговоры прошли в формате видеоконференции. Отмечу, между областями Беларуси и провинциями КНР действует более 30 соглашений, а на уровне городов-побратимов свыше 70. По итогам 2025 года взаимный товарооборот нашей страны и КНР вплотную приблизился к знаковому рубежу в 10 миллиардов долларов. В Санкт-Петербурге обсудили вопросы сохранения историко-культурного наследия и перспективы сотрудничества в гуманитарных отраслях. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин принял участие в международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий. Форум прошел впервые. Участники собрались, чтобы в том числе обменяться опытом. Беларуси в этом плане есть что презентовать. Вклад креативных индустрий в ВВП нашей страны, по оценкам 2025 года, достиг 5%, что выше среднемирового уровня. На полях конференции прошли двусторонние переговоры и подписание документов. Так, новый меморандум пополнил портфель совместных инициатив Беларуси и России, рассказал министр культуры нашей страны Марат Марков.
15: Между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры Беларуси уже давно проводится совместная работа по продвижению наших национальных ценностей, в том числе и в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня мы подписали совместный меморандум о подаче совместной заявки на мемориальные комплексы, имеющие непосредственное отношение к Великой Отечественной войне. Это Мамаев курган и Брестская крепость. Это будет совместная транснациональная заявка. Мы ее планируем подавать в 30-м году. И для обоих наших стран это действительно важнейшее событие, потому что сами эти памятники имеют непосредственное отношение к ценностям и белорусского народа, и российского народа. И, естественно, в этой ситуации мы, конечно же, будем прилагать на протяжении вот этих 4 лет огромное количество усилий для того, чтобы эта заявка была одобрена.
1: Работа по созданию Ассоциации креативных индустрий в СНГ продолжается. Эта площадка поможет бизнесу Содружества без формальностей активно создавать и внедрять свои авторские продукты. Парламент Беларуси приветствует принятие резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. Об этом говорится в заявлении Президиума Совета Республики и Совета Палаты представителей Национального собрания в связи с 85-й годовщиной начала Великой Отечественной войны. В нем подчеркивается, что белорусский народ одним из первых принял на себя всю мощь гитлеровского удара, вступив в неравную схватку с нацистской военной машиной. Особенная страница Великой Отечественной – чудовищный геноцид гражданского населения. Всем хорошо известна трагическая судьба Хатыни. Мир не вправе забыть, какой высокой ценой далась победа над фашизмом. Бережное отношение к памяти о той войне не просто дань прошлому. Это необходимое условие для сохранения мира. Парламентарии Беларуси решительно осуждают любые попытки политизации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны, искажения ее нравственных и правовых оценок. Решения Нюрнбергского трибунала не имеют срока давности и пересмотру не подлежат. Призываем международное сообщество жестко пресекать любые проявления неонацизма и расизма, консолидировать усилия в борьбе с этим злом во имя ныне живущих и будущих поколений, отмечено в заявлении. Минск готовится принять 4-й международный антифашистский конгресс. Ожидается участие представителей из 36 стран. Они обсудят трагические страницы в истории – геноцид в годы Великой Отечественной. Жертвами целенаправленного уничтожения стали более 3 миллионов белорусов. Помнить страшные события и не допустить их повторения – главная задача нашего и следующих поколений, отметил начальник аналитического отдела управления идеологической работы Министерства обороны Денис Федоров.
16: Тематика, конечно же, направлена на противодействие распространению идеологии неонацизма, которая сегодня, к сожалению, охватывает все большее количество стран европейских, прежде всего Западной Европы. Порядка 600 человек, это и учащаяся молодежь. Почетными гостями Конгресса являются ветераны Великой Отечественной войны и бывшие малолетние узники фашистских концлагерей.
1: В ходе расследования уже установлены новые данные о геноциде. Они будут представлены на Конгрессе, рассказал директор научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Беларуси Игорь Мороз.
17: На сегодняшний день установленным считается факт уничтожения полностью или частично в годы Великой Отечественной войны 12 868 сельских населенных пунктов, деревень, хуторов. И этот список не окончательный. В ходе расследования уже установлены новые данные. Речь идет о десятках населенных пунктов, и эти данные будут представлены сообществу историков, архивистов, специалистов для оценки и итоговой проверки.
1: Продолжается установление масштаба последствий Великой Отечественной войны. Оценивается материальный ущерб. Подходы изменили, учитывают не только погибших, но и нерожденных детей. К примеру, к 2020 году население страны могло составлять около 17 миллионов человек. Мероприятия по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны начнутся в Брестской крепости 21 июня. Одним из первых пунктов программы станет концерт Государственного казачьего ансамбля «Криница» в парке культуры и отдыха. Будут работать различные творческие локации, выставки ретро-техники, экспозиции в музеях, концерты, танцевальная программа, ретро-дворик. В 16.00 состоится открытие в цитадели мемориальной зоны «Скорбь». Важным мероприятием станет старт проекта «Поезд памяти» на площади церемониалов. Белорусские спортсменки будут участвовать в челлендж-этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который состоится в Пекине. За медали турнира будут бороться около 100 гимнасток из 19 стран мира. В индивидуальных соревнованиях Беларусь представят Дарья Веренич и Анна Каменщикова. В течение первых 2 дней спортсменки определят сильнейших в многоборье, после чего состоятся финалы в отдельных видах программы. Челлендж-этап Кубка мира по художественной гимнастике пройдет в китайском Пекине с 19 по 21 июня. Для команды этот турнир станет первым после выступления на чемпионате Европы, который прошел с 27 по 31 мая в болгарской Варне. Там белорусские спортсменки стали серебряными призерами в групповых упражнениях в композиции с мячами. И на этом у меня все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 21-23, в Гомеле плюс 23-25, в Бресте плюс 25-27, в Гродно 24-26 выше нуля, в Могилеве и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Витебске возможен небольшой кратковременный дождь.

0: слушаешь Альфа-Радио. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио.
1: Мам! Пап!

0: Обстановка на юге от государственной границы Беларуси остается напряженной, и ее надо продолжать охранять в усиленном режиме. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне, заслушивая доклад о предложениях по корректировке мероприятий плана строительства и развития вооруженных сил на 2026-2030 годы. Южная граница – 1500 километров, вы это знаете, наши военные там стоят. Пылает как никогда. Вот ответ некоторым военным, надо нам защищать южную границу усиленным режимом или не надо. Вот этот ответ надо. Мы люди военные, нас народ кормит за свой счет для того, чтобы мы могли этот народ защитить, подчеркнул глава государства.
1: Война сегодня не просто где-то далеко, а у нас, ну, я говорю, за забором, а иногда и ближе. Чужие войны бывают, но не настолько, как сегодня. А тем более, если это война у наших границ. Свидетельством тому являются разного рода провокации, и не провокации, а прямые нарушения и договоренностей, и поведения в войне отдельных государств, ну, такие, к примеру, как нанесение удара в общежитие Старобельский, гибель людей, и также детей, даже гибель. Также удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области 1,5 суток тому назад. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения.
0: В Министерстве иностранных дел накануне был вызван временный поверенный в делах Украины в Республике Беларусь Иван Новицкий. Украинскому дипломату вручена нота протеста в связи с атакой, совершенной украинским беспилотным летательным аппаратом 17 июня в Брянской области Российской Федерации на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в основном детей. До сведения украинской стороны доведено, что в результате этого чудовищного преступления погибла гражданка Беларуси, еще 6 граждан, в том числе 5 детей, получили ранения, некоторые носят тяжелый характер. Республика Беларусь решительно осуждает этот бесчеловечный террористический акт, которому нет и не может быть оправдания, заявил официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства. Белорусская сторона потребовала от украинской стороны исчерпывающих объяснений случившегося, проведения незамедлительного и объективного расследования, а также предоставления информации о привлечении всех виновных лиц к строжайшей ответственности. Как Беларусь планирует развивать индустрию туризма, рассказал премьер-министр Александр Турчин на пленарном заседании Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий в Санкт-Петербурге. На государственном уровне поставлена задача довести к 2030 году вклад туризма в ВВП страны до 4,5%. Для этого принята госпрограмма, делающая акцент на создании современных туристических продуктов и сервисов. Перспективным сегментом здесь является агроэкотуризм как инструмент популяризации культурной и активной жизни, формирования позитивного восприятия сельского образа жизни и деурбанизации. Агитационный поезд «Единство в памяти, сила в подвиге», посвященный сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны, проедет по городам Беларуси и России. Об этом сообщила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России Елена Малышева. По ее словам, поезд отправился 15 июня с белорусского вокзала Москвы. Его маршрут проходит через Оршу, Минск, Барановичи, Брест, Смоленск и Вязьму. 22 июня поезд завершит путешествие в парке «Патриот» Минобороны России. В состав агитационного поезда вошли 7 тематических вагонов, 2 платформы, на которых представлены образцы военной техники времен Великой Отечественной войны, и платформа-сцена для выступления творческих коллективов. Акция организована Национальным центром исторической памяти при президенте России, а также министерствами обороны двух стран. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 79 копеек, 3,80 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Шедевры мирового органного искусства прозвучат в программе «Барокко и романтизм. Грани прекрасного». Знаменитый российский органист Евгений Авраменко исполнит произведение Баха Франка Гильмана «Лефебюр Вели». 21 июня. Большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 15, в Гомеле и Могилеве плюс 13, в Гродно, Витебске и Минске 14 градусов тепла. Сегодня в Витебске плюс 21-23, в Гомеле 23-25 с плюсом, в Бресте 25-27 выше 0, в Гродно плюс 24-26, в Могилеве и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Витебске возможен небольшой кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радіо. Радіо твоєго дня.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Живой диалог. Актуальные темы. Мужской и женский взгляд на события и факты, которые волнуют каждого из нас. Говорим о сложных вещах простыми словами в программе «Настоящая жизнь» с Вадимом Шепетом и Ольгой Шпилевской на Альфа-радио.
4: Привет, это программа «Настоящая жизнь» на Альфа-радио и на женском радио. Традиционно в студии Вадим Шепет и Ольга Шпилевская. Оля, привет.
5: Привет, Вадим.
4: Ну что, говорим о темах, которые волнуют каждого из нас, которые касаются нашей настоящей жизни.
5: Теперь кое-что тебе прочту, давай. Кое-какие стихи, да, и тогда все, наверное, поймут, и ты, наверное, поймешь, какая у нас сегодня тема.
4: Подожди секунду, я хочу просто вот этот момент сохранить.
5: Ну, стихи хочу я прочесть.
4: Девушка читает мне стихи. Попрошу, пожалуйста, всех наших слушателей обязательно обратить на это внимание. Давай.
5: У меня растут года, будет и 17. Где работать мне тогда? Чем заниматься?
4: Слушай, ну здорово. Только я когда ты начала, я про себя подумал сразу, у меня растут бока.
5: Ну, это же Маяковский, помнишь?
4: Ну, да.
5: Нужные работники, слесари и плотники. Я в водителей пошел, пусть меня научат. И вот так вот. Так о чем мы сегодня?
4: Мы сегодня говорим о том, что в стране начался прием документов профессионально-технические учебные заведения. Не я. Вот
5: точно,
4: очень важная
5: точно.
4: Тема. Потому что, давай говорить прямо, наверное, начнем издалека. Начнем издалека. Тебе-то 18, а мне чуть больше.
5: Нет, у меня растут года, скоро и 17.
4: Все, хорошо, и 17, хорошо. Так вот, получается история какая. Вот на заре нашей молодости, моей молодости, все-таки после 90-х годов, когда развалился Советский Союз, ты знаешь, все-таки, давай говорить прямо, профессионально-технические учебные заведения немножечко так ушли с горизонта и нам вкладывали всегда в голову, что это не модно, это никому не нужно. И помнишь эту историю, когда все ломанулись в вузы, все обязательно были адвокатами, юристами, кого там еще, экономистами, менеджерами.
5: Хотя столяры и плотники все так же были нужны,
4: да.
5: И водители автобусов были нужны, и все
4: вот
5: специальности,
4: автобусы, да.
5: И повар шикарная специальность оказалась на выходе, правда?
4: Кстати,
5: все решили стать юристами, согласно экономистам.
4: Это точно. А как думаешь, почему вот нам наши, уже теперь понятное дело, скажем так, идеологические оппоненты, да, навязали эту дилемму, навязали эту теорию, почему нас заставили вот всех поверить, что среднее специальное образование, профессионально-техническое учебное заведение, это вообще никому не нужно, это не, давай говорить прямо, не престижно. Говорили, ну как ты будешь учиться? Не буду говорить, какие слова называли мы колледжи, хотя я, опять же, потом расскажу, учился в музыкальном училище, но почему вот за это взялись, на твой взгляд?
5: Ну, мне кажется, это, кстати, не извне пришла история. Это мы сами в себе воспитали этот культ, потому что, какое было время? Время было, когда в основном страна была аграрная, и все стремились поступать в вузы для того, чтобы работать в промышленном производстве, да, для того, чтобы уехать в большой город, наладить свой быт. И мне кажется, вот эта история заставила очень многих думать о том, что есть хорошая жизнь в большом городе, а для того, чтобы попасть в большой город, нужно поступить в институт, в университет и получать там высшее образование. Мне кажется, эта история не после 90-х. Еще в Советском Союзе все стремились, помнишь, вот эта история, сколько художественных фильмов снято по поводу Москвы. Одна Москва слезам не верит, да, чего
4: согласен,
5: стоит,
4: да?
5: Когда все стремились в Москву получать именно высшее образование. Ну и, к сожалению, на мой взгляд, вот эти специальности работа руками, вот то, о чем писал Маяковский, да, перечисляя все профессии, хотя у него там есть и инженеры, и летчики, и повар, и кондуктор, и водитель, стоят как бы на одной ступенечке, потому что все это нужно и все это важно. Но и опять была история с тем, что все-таки тогда вот эти специальности, которые человек получал, получая высшее образование, больше оплачивались. Это была более оплачиваемая работа. А вот как раз сейчас все очень изменилось. Потому что, на мой взгляд, сейчас важно иметь профессию в руках, такую предпринимательскую жилку и понимать, куда и как ты будешь развиваться. Сколько известных, богатых людей, например, среди тех же поваров, да, которые вот действительно освоили кухню, высокую кухню, открывают свои рестораны и так далее. У них все складывается успешно. Поэтому тут такое...
4: Кстати, я сам точно могу сказать, что поддерживаю эту историю и поддерживаю, скажем так, тренд на возвращение интереса к профессионально-техническим учебным заведениям, потому что сам заканчивал Барановичское музыкальное училище. И что хочется сказать, что это действительно школа, которая дает тебе в руки профессию,
5: да.
4: Самое главное. То есть я человек, который 4 года, да, было вот реально тяжело учиться, потом в институте было намного легче, к слову, потому что ты, вот музыкальное направление, это была практика. То есть мы там занимались, мы репетировали, учили произведения, сдавали академические экзамены на профмастерство. Вот теперь я это понимаю. Тогда как бы для меня это было сложно, такой вызов определенный. И, конечно же, вот я вышел за 4 года специалистом, в руках у которого при любых обстоятельствах есть профессия.
5: Ты заработаешь на хлеб при 100%. Любых обстоятельствах.
4: Да,
5: и тебе не страшно было даже в юном возрасте достаточно жениться, не получив высшего образования, да. Потому что ты знал, да. Что на хлеб и на семью ты уже заработаешь.
4: Ну, с баяном не пропадешь.
5: Вот так это мы вернулись к вопросу о демографии. На самом деле, жизнь сейчас скоротечна. И я призываю родителей об этом задуматься, и детей тоже. Лучше быстро получить профессию, которая даст тебе возможность получать и тот же достаток. Для того, чтобы, опять-таки, семью создавать, и знать, что ты ребенка можешь прокормить, и как бы, может, и демографическую ситуацию именно таким способом мы можем тоже решать. Далека в том числе.
4: Зашла,
5: но я все время, если честно, все время, видишь, все вот к демографии, да, потому что все, что работает, должно быть направлено на то, чтобы действительно мы эту ситуацию улучшали. А когда есть профессия, есть она в руках, ты можешь уже работать, параллельно получать высшее образование, параллельно строить карьеру, создавать семью, это же все вот очень здорово.
4: Кстати, вот говоря о том, что происходит в этой сфере, действительно правильно говоришь, что мы все-таки получаем профессию, но давай говорить прямо, все-таки раньше, да, до определенного момента, до последних лет, вот точно могу сказать, что это была ассоциация у многих, и, опять же, наши дети так думали, что это там, да, сельхоз какие-то.
5: Хабза.
4: Да. Ну, хабза, простое слово. И как-то то ли, не то чтобы стеснялись, но вот было такое отношение.
5: А сейчас, угроза, если наказание. Ты умный, как раз пойдешь туда.
4: Вот это точно.
5: Да.
4: Кстати, тем более колледжи страны, я тоже, когда готовился к эфиру, посмотрел, гибко реагируют на запрос современной экономики. Вот тоже очень важно, да, такая все-таки более такая, наверное, управляемая структура, да, когда можно реально открывать актуальные профили обучения. Вот с 1 сентября только в минских колледжах плюс 11 новых квалификаций и 6 специальностей. Вот, допустим, в лингво-гуманитарном колледже будет открыта новая специальность «Специалист в области работы с субъектами права». Появится квалификации «Косметик». Наверное, правильно же так звучит, да?
5: Да.
4: Ну,
5: да.
4: В тексте так. И «Оператор коптильной установки».
5: Да, вот это мне тоже понравилось. «Оператор коптильной установки и составитель поездов».
4: Слушай, здорово. Я когда за пультом световым, когда-то в свое время в колледже, в музыкальном училище находился, кнопочки включал, это называлось «Оператор светомузыкальной установки». Вот, видишь, это была тоже профессия, как оказалось. Так вот, от академического рисунка к высоким технологиям. А Минский художественный колледж имени Глебова продолжает уверенно покорять индустрию цифрового искусства. Там ждут первых абитуриентов на дизайн-анимацию. Изучают опыт, в том числе мировой, дизайн сценический, и думаю, что это очень-очень перспективно.
5: А еще, да, девушек очень привлекает флористика, например.
4: Да.
5: Тоже такое очень красивое модное направление, которое тоже позволяет тебе получить опыт и делать что-то такое красивое и классное. Вот, ну, мне кажется, ну, я, например, если бы у меня сейчас было право выбора, я бы точно пошла вначале вот куда-то получать такую специальность прикладную, где можно что-то делать вот с помощью рук. Потому что ни один искусственный интеллект все равно рук не заменит.
4: Ну, в любом случае, нужно класть кирпич, нужно пилить.
5: Так даже виртуальный букет-то и сложить сможет. А вот реальный букет искусственный интеллект сложить не сможет. Мы его собираем своими руками. Ну и маникюр, например.
4: Да.
5: Ну, прости, да?
4: Ну, конечно,
5: делают все-таки человек, который делает
4: обрезал
5: это.
4: Обрезал и пошел.
5: А не через искусственный интеллект, пока мы это делаем. Поэтому, ну, очень много таких прикладных, абсолютно разных. Не обязательно это там топор и что-то там такое, да? Много профессий, которые... Или там ремонт автомобиля. Ну, хороший слесарь, хороший механик.
4: Прибыльная
5: профессия.
4: Конечно. 100%. А как ты думаешь, вот то, что мы сейчас действительно пересмотрели некоторые и взгляды, пересмотрели некоторые специальности, в том числе это и привлекает молодое поколение, профессиональное техническое учебное заведение, можно ли говорить о том, что мы, в принципе, уже закладываем такой тренд молодым ребятам, нашим юным гражданам, о том, что нужно все-таки развиваться в своей стране, да, и это тоже этому способствует, да, что ты, ну, да, бывает такая история, не попадаешь ты в вуз, либо там у тебя не хватает баллов, хотя сейчас я посмотрел, конкурсы очень серьезные, но там же есть некоторая интересная история, удобная.
5: СУЗы очень серьезные,
4: да,
5: конкурсы,
4: вот СУЗы,
5: да,
4: очень,
5: да,
4: серьезные,
5: да,
4: конкурсы. И можно ли говорить о том, что мы благодаря этому, потому что специальности добавили, да, набор где-то увеличили. Поговорим еще, кстати, про целевую подготовку. Я думаю, это тоже очень важно. Мы в целом закладываем тренд на то, чтобы молодые люди прямо изначально сразу думали о том, что они останутся как бы здесь, в Беларуси, и хотят здесь развиваться.
5: Ну, мне кажется, ей точно вот не надо думать о том, что она надо куда-то ехать. У нас столько шикарных возможностей развиваться в своей стране, правда. И потом у тебя всегда есть варианты. То есть вот начальное образование, я имею в виду не школу сейчас, конечно, безусловно, а вот после школы какую-то профессию, овладеть какой-то профессией, ты точно можешь здесь, точно можешь попробовать, как у тебя это будет получаться, будет ли получаться, вообще твое ли это понять, да, можно как можно раньше, а не приходить в университет, ну, на мой взгляд, и там 4-5 лет учиться, когда у тебя нет точной уверенности в том, что это именно твое, и ты хочешь идти по этому направлению, а потом говорить о том, что жизнь не удалась, или что-то там не сложилось, или я там несчастный человек. Здесь мне шансов кажется гораздо больше. Ну и плюс, если ты захочешь получить высшее образование или повысить свою квалификацию, у нас же никто не закрывает нас в стране, да, мы всегда можем это сделать, но вернуться и организовать свой здесь бизнес или пойти работать на любое наше государственное предприятие, где нужны люди абсолютно разных профессий, абсолютно главное, чтобы было желание работать. Поэтому, ну, мне кажется, вот здесь все складывается.
4: Кстати, напомню, что фокус приемной кампании смещается также в сторону целевой подготовки. Вот опять же, акцентирую,
5: под потребности экономики.
4: Да, предприятие готово не просто гарантировать выпускникам первое рабочее место, но и дополнительно поддерживать успешных студентов, а также оснащать колледжи современным оборудованием. Вот, честно говоря, то, что касается сейчас на данном этапе истории, которая касается и современного оборудования, да, и, конечно же, целевой подготовки, вспоминая свои истории, я помню, что у нас наше Барановское музыкальное училище в то время было, вот, и не хватало инструментов, не хватало классов для занятий. Скажу честно, такой достаточно, ну, примитивный ремонт, где-то все было старое, вот, ветшало. То есть много чего мы, в принципе, просто не видели, но все равно хотели заниматься и учиться. А вот то, что касается целевой подготовки, ну, не знаю, мне, на мой взгляд, очень...
5: Ну, сейчас тоже, может быть, не все так хорошо, да, и не везде, как бы, дети учатся на том оборудовании, на котором придется работать на современных предприятиях, и это минус. И хорошо, что вот, вот эта целевая подготовка, целевая история, когда предприятие является заказчиком, и оно понимает, что оно должно вложиться не только в молодого работника, который придет к нему на работу и переучивать его, но вложиться и в ту же покупку оборудования, в переоборудование вот этих учебных цехов. Для чего? Для того, чтобы получить специалиста, который придет, станет у станка и будет уже работать. Или там сядет за швейную машинку и будет на ней тоже уверенно работать. Потому что вот те же швеи, сейчас их большая нехватка. И как бы обучать заново не очень. А когда ты получаешь высококвалифицированную швею, это уже другая история, да, и не надо ее там переучивать, работать или там рассказывать ей, как там строчить что-то заново. Поэтому я за то, чтобы предприятия приходили, были заказчиками кадров, приходили в СУЗы, понимали, каких детей они забирают к себе потом на работу, заинтересовывали их всячески в том, чтобы они пришли и стали полноценными тружениками и работали на этом предприятии. На мой взгляд, это правильно.
4: Кстати, вот ты говорил, действительно, что это такой ответ на запрос реального сектора экономики, то, что сейчас происходит. Я вот тоже, когда готовился, смотрел, что в Черемском строительном колледже две новые специальности. Печник, электромонтер, охрана, пожарная сигнализация.
5: А печник знаешь, какая специальность?
4: Вот, я знаю, сколько это стоит. Да, потому что сейчас на данном этапе найти хорошего печника, плиточника.
5: А мода на камины, на печи, она вернулась. И как бы, да, сейчас это очень востребованные люди.
4: Хорошо.
5: А вот, сантехник хороший.
4: Слушай, сантехник хороший, это вообще на вес золота, понимаешь?
5: Это правда.
4: Сейчас действительно очень сложная история. Но и, давай говорить прямо, был период, когда, опять же, вот когда не готовили мы, скажем так, специалистов, да, приходили люди-самоучки. И все-таки я считаю, что человек, который кладет кирпич, который занимается электрикой, да, он может быть где-то чего-то научился, но мне не хочется, чтобы он учился на моем объекте, у меня дома, чтобы он приходил, потому что, ну, давай говорить прямо, он прежде чем сделать нормально проводку или хорошо, значит, сделать плитку в ванной, он будет косячить, говоря по-простому, и будет где-то делать где? На объектах у людей, в каких-то квартирах. Поэтому очень здорово, что появляются такие специальности, что у меня вот есть история в жизни, когда делал печник печку, и пришлось через 3 года просто вот снести. То есть все, что ты вложил, все деньги, средства, ты просто берешь, собираешь, выбрасываешь, вот. Это потому, что человек не обладал определенной квалификацией. Да, где-то по рекомендации, да, где-то, может, посоветовали, но тем не менее, как оказалось. Поэтому то, что появляются вот такие жизненные специальности, мне кажется, это очень круто.
5: Ну, и я хочу сказать, что на этих жизненных ситуациях люди зарабатывают очень хорошие деньги.
4: Да, это точно.
5: Но нужно понимать, что человек, вот, имея в руках профессию и являясь квалифицированным работником, не как вот тебе не повезло с печником, а если это печник, который действительно это делает очень хорошо, на него очереди выстраиваются. И он всегда заработает. Вот я, знаешь, однажды выступала перед айтишниками, а до этого была на одном из наших предприятий. И зашел разговор про айтишников, про то, что вот то, что касается даже среднеспециального образования, очень большие всегда баллы, конкурс очень большой для того, чтобы попасть и потом учиться дальше. И я говорю, слушайте, а вот как вы зарабатываете, сколько вы зарабатываете? Ну, они называют там определенную сумму, которую они зарабатывают. Я говорю, а вы знаете, в какой профессии можно заработать больше?
4: Так.
5: Но при этом не жалуюсь на то, на что вы жалуетесь мне сейчас, что вам приходится 24 часа сидеть возле компьютера, что это очень сложно, это полное погружение, это там недостаточно социализации и так далее. Ну, они, конечно, не знали. Я им открыла глаза. Это сварщик. До этого я просто общалась с человеком, который работает сварщиком на одном из предприятий. У него трое детей. И он зарабатывал на то время, это было почти год назад, около 10 тысяч белорусских рублей.
4: Слушай, сумма хорошая.
5: Айтишники внимательно посмотрели на меня и сказали, что они пойдут переучиваться.
4: Слушай, я сам задумался, что столько айтишники. Вы что-то сразу говоришь, айтишники. Я, в принципе, готов куда-то.
5: Высококвалифицированный тот же плиточник или строитель. Да, ну вот все мы делаем ремонт и понимаем, как это важно. Важно. Да. Автослесарь то же самое. Хорошая портниха, закройщица, хороший парикмахер, мастер по маникюру. Это ведь тоже, ну, очень востребованные и хорошо оплачиваемые
4: специальности. Это все в одном, это жена. Портниха и мастер по маникюру и закройщица.
5: Знаешь, хорошо, когда и муж. Плиточник, сантехник и автослесарь.
4: Один на один, согласен.
5: Окей.
4: Договорились. Хорошо. Вот, кстати, в 26-м году прием осуществляется по более чем 250 квалификациям. Мы видим, что достаточно серьезные цифры, и только на бюджет, на уровень ПТО планируется принять около 29 тысяч человек. Это на бюджет, да?
5: Угу.
4: Вот то, что касается сейчас вот этих цифр, да, почему, на твой взгляд, мы смогли, это уже можно открыто говорить об этом, смогли изменить ситуацию, мы говорили уже на старте сегодняшней программы, о том, что, ну, посмотришь, где-то молодые ребята, да, по ту сторону границы. Вот что мы сделали для того, чтобы люди шли, учились и оставались здесь?
5: Мы сделали из Беларуси страну, в которой хочется жить.
4: Все, спасибо. Следующий вопрос, да.
5: Не, ну на самом деле...
4: Колоссальная работа же проведена.
5: Правда. Вы посмотрите, насколько вот мы изменились и какими мы стали за последние 30 лет. Это же, ну, потрясающие изменения. Мы с тобой помним еще талоны, очереди.
4: Да, это
5: и то, как не нужны были люди, да, когда были еще там голодные какие-то истории.
4: Голодные люди были?
5: Да, да. А сегодня что? Ну, вообще другое. Не просто другое дело. Ты зайди в любой магазин, и ты просто иногда не понимаешь, какой сорт колбасы тебе выбрать или там какое молоко тебе купить от этого изобилия. Кстати, в европейских магазинах такого нет.
4: Кстати, вот то, что касается, опять же, наших детей, про изобилие тоже поговорим. Вот говоря о том, что профессии актуальны, профессии нужны, профессии действительно как бы сейчас вот активно как-то видоизменяются, добавляются новые специальности, чтобы ответить на эти запросы экономики. Вот на твой взгляд, что будет дальше? Вот какие специальности будут в топе? Нас же слушают молодые ребята, вот куда ориентироваться? Хорошо, айтишники, но я уже вижу, и ты не первая.
5: Ну, уже не та история, да.
4: Вот раньше мы мечтали быть юристами, все почему-то реально у нас была эта история.
5: И экономисты, юристы, экономисты.
4: И менеджер третий сюда. Если у тебя есть деньги, если родители могут оплатить тебе обучение, обязательно иди в юрист, ты заработаешь колоссальные деньги. Правда, нет юристов, которые много зарабатывают. Ну, есть, наверное, но их не так много, как хотелось бы. Вот какие специальности будут востребованы?
5: Ну, вообще в любой специальности есть те, кто много зарабатывает и мало зарабатывает. Это, как мы с тобой говорили, все зависит от того, насколько ты ценный специалист в той или иной сфере. В любой сфере нужны ценные специалисты. И если в этой сфере у тебя получается, если ты понимаешь, что ты здесь ценен, то ты всегда заработаешь и на хлеб, и на масло, и на икорку еще сверху.
4: Так,
5: если ты не ценен, если это не получается, это не твое, есть абсолютно разноплачиваемые, в любой специальности есть разноплачиваемые люди. Поэтому говорить о том, что будет завтра, какие специальности будут востребованы завтра, ну, сложно. Но мне кажется, не нужно смотреть только в историю, что популярно именно сейчас. Нужно всегда вот смотреть на будущее, да, вот предполагать о том, что, возможно, будет популярно в будущем. Это, во-первых. Во-вторых, я искренне считаю, что любую профессию нужно выбирать сердцем. Неважно, популярна она или не популярна. Если ты понимаешь, что это приносит тебе удовольствие, если ты понимаешь, что ты вот прям кайфуешь от того, что ты делаешь, если работа не в нагрузку, а работа — это часть твоей жизни, большая часть твоей жизни, я об этом всегда говорю, это время, которое ты проводишь, ну вот, всю свою сознательную жизнь, ты, грубо говоря, проводишь на работе. Если работа нелюбимая, нет ничего более ужасного, наверное, да, чем каждое утро вставать и думать о том, боже мой, зачем опять идти на эту работу. И неважно, что сейчас популярно или непопулярно, но если это тебе нравится, поверь, каждый дойдет до своей вот этой верхней точки, заработает денег в любой специальности. Есть высокооплачиваемые художники, когда все говорили, что не надо быть художником, это же...
4: Дизайнеры.
5: Да. Есть дизайнеры, есть артисты, тоже говорили, да, не иди в артисты, потому что, ну, это вечно холодные и холодные, да, творческие люди должны быть. А сколько творческих людей, которые тоже сумели построить и свои бизнесы, и хорошо заработать? Тоже очень много. Поэтому выбирайте сердцем, не бойтесь менять. Вот если не пошло, если вы понимаете, что ошиблись, а как раз молодость — это тот возраст, когда можно ошибаться.
4: Это
5: да,
4: тебе не потом,
5: да.
4: 22 года брака.
5: Да, все. И не надо бояться. Из всех стартапов, из 100 стартапов твоих может выстрелить только один. Но для того, чтобы один выстрелил, их должно быть 100. Если их не будет 100, ну и ты на одном обжегся и решил, что все, дальше все, ну...
4: Ну что ж, подводим итоги сегодняшней программы. Это программа «Настоящая жизнь». Напоминаю, говорили сегодня о том, что в стране начался прием документов в профессионально-техническое учебное заведение. Что подытожим? Что мы выяснили сегодня? Во-первых, фокус приемной кампании смещается в сторону целевой подготовки. Это здорово. Ребята получают гарантированно первое рабочее место. Во-вторых, видим, что огромное количество новых квалификаций, новых специальностей, которые адаптированы под нашу экономику, и самое главное, под современные запросы. Получается так, да?
5: Да.
4: Дальше, что мы еще с тобой поняли? Мы поняли, что все-таки, если профессионально-техническое учебное заведение заканчиваешь, у тебя, получается, профессия в руках есть. На всю оставшуюся жизнь. А самое главное, что если ты печник, ты много зарабатываешь, получается так. И сварщик.
5: Ну, если не только ты печник, если ты занимаешься тем делом, которое приносит тебе удовольствие, если ты профессионал в своем деле, то, ну, считай, что ты гарантированно будешь много зарабатывать. Вот. И будешь получать удовольствие от того, что ты делаешь.
4: Ты опять стихотворение ищешь, я смотрю, да?
5: Да, так, я хочу прочитать концовку этого прекрасного стихотворения. Кстати, прочитайте его своим детям, прекрасно. Вот Маяковский.
4: Согласен.
5: Прямо, да?
4: Стихотворение прекрасно.
5: Книгу переворошив, намотай себе на ус. Все работы хороши, выбирай на вкус.
4: Вот на этом и завершаем программу «Настоящая жизнь» на сегодня. В студии традиционно была Ольга Шпилевская, Вадим Шепет. Слушайте программу в эфире Альфа-радио.
5: И Женского радио.
4: До встречи, удачи, пока.
5: Пока-пока.
3: Вадим Шепет и Ольга Шпилевская в программе «Настоящая жизнь» на Альфа-радио. Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
2: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на «Бескассира.бай» и «24 Афиша.бай». Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Пятница. Финал рабочей недели. Встречаем вместе с Альфа-Радио и, конечно же, ток-шоу «Будни». На старте этого дня звучим в эфире Альфа-Радио 2 часа. Во второй части программы здесь появится гость. Будем с ним подводить итоги этой недели, обсуждать те события, которые, конечно же, волнуют каждого из нас с вами и происходят и у нас в стране, и за ее пределами. Ну, а в этом часе с 8 до 9.00 послушаем рубрику «Обзор прессы», прозвучит рубрика «Государство для народа». В середине часа глянем, что будет происходить к этому времени на столичных дорогах, а также прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды. И в первую получасовку следующего часа прозвучит гороскоп для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни» прямо по курсу. Выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Пятницы, ждем выходных. Еще раз доброе утро!
2: В Беларуси 8 утра.

0: Александр Лукашенко прокомментировал атаку беспилотника на автобус с гражданами Беларуси, которая произошла 17 июня на территории Брянской области России. Соответствующее заявление глава нашего государства сделал, заслушивая плановый доклад о предложениях по корректировке мероприятий плана строительства и развития вооруженных сил на 2026-2030 годы. Александр Лукашенко подчеркивает, что пострадавшим при атаке должна быть оказана вся необходимая медицинская помощь.
1: Лечить людей своих и детей мы должны сами. У нас есть для этого все. Спасибо России, что она предложила нам эту помощь. Мы можем сами это сделать. Я вчера на это министру указал. Все потерпевшие, пострадавшие перевезены в Гомель. Они кто в Гомель, кто кого-то в Минск направим. Мы их должны пролечить. Дети должны однозначно быть спасены. Даже тяжело больные. Ну, а остальных по домам отправить, пусть занимаются спортом здесь, если спортом. Но, скорее всего, кому-то хотелось еще и отдохнуть. Дело же не в том, чтобы там мяч погонять в Геленджике. Кому-то хотелось отдохнуть. Поэтому это еще один факт, что бандитизма, и это даже не террористический акт, это открытый фашизм, когда бьют по детям, вокруг нас хватает.
0: МИД Беларуси заявляет о необходимости должной международной оценки вопиющему факту атаки дрона на автобус в Брянской области. Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря Министерства иностранных дел Беларуси Руслана Воронкова, намерены ли белорусские дипломаты поднять на международных площадках, например, ООН, ОБСЕ, тему удара БПЛА по автобусу с детьми в Брянской области. Безусловно, ответил Руслан Воронков, эта тема не останется исключительно в плоскости двусторонних взаимоотношений. В связи с данным чудовищным инцидентом Министерство иностранных дел Беларуси уже дало соответствующее поручение всем белорусским загранучреждениям и в первую очередь нашим постоянным представительствам при международных организациях, включая ООН, ОБСЕ и СНГ, отметил официальный представитель белорусского МИД. Очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной прошел в приграничье Беларуси. В пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области состоялся обмен по формуле 522 на 33. Наибольшее число тел передала российская сторона. Беларусь продолжает гуманитарную миссию, предоставляя безопасные коридоры и площадки для организации и проведения обменов военнопленными и телами погибших солдат двух стран. Международная федерация настольного тенниса восстановила в правах спортсменов из Беларуси, сообщили в пресс-службе Белорусской федерации настольного тенниса. На заседании исполнительный совет организации одобрил участие атлетов с белорусскими паспортами в соревнованиях под своей эгидой без ограничений. Наши теннисисты вновь смогут выступать за национальную сборную с флагом и гимном. Решение вступит в силу 28 июля текущего года. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 79 копеек, 3,80 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Могилеве плюс 13, в Бресте и Витебске плюс 14, в Гомеле плюс 12, в Минске 15 градусов тепла. Сегодня в Витебске плюс 21-23, в Гомеле плюс 23-25, в Бресте плюс 25-27, в Гродно 24-26 выше 0, в Могилеве и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Витебске возможен небольшой кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: Утренний обход. Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Ньюсбай пишет о том, что 6 пострадавших от удара дрона в Брянской области уже доставлены в Беларусь. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что нейросети показали, как будет выглядеть белорусский трактор будущего. Результат вас поразит. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтые сливы пишет о том, что Александр Лукашенко прокомментировал атаку дрона на автобус с гражданами Беларуси. Более подробно в телеграм-канале Желтые сливы. СБ Беларусь сегодня. Передвижной музей «Поезд Победы» будет курсировать по Беларуси с 21 июня по 5 июля. Более подробно в телеграм-канале СБ Беларусь сегодня. И там же информация о том, что план строительства и развития вооруженных сил на 2026-2030 годы обсудили вчера во Дворце Независимости. Более подробно в телеграм-канале СБ Беларусь сегодня. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа.

0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление – строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК «Витебская областная филармония» 0+.
0: Реклама. Гороскоп.
4: Итак, гороскоп для каждого знака зодиака. Расскажу прямо сейчас. Узнаю, что готовят звезды на день сегодняшний. Напоминаю, пятница на дворе, 19 июня. Итак, Овен. Благоприятный день для общения. Вы со многими находите общий язык, причем не приходится прикладывать особенных усилий, чтобы поладить с теми, кто прежде был настроен недружелюбно. Телец. Благоприятный день для общения. Особенно хорошо проходят встречи в неформальной обстановке. Близнецы. Действуйте осторожно. Стоит уделить внимание мелким деталям. Это позволит избежать многих ошибок, недоразумений и пустых споров. Рак. Отличный плодотворный день. Вы готовы на многое, способны быстро добиться успеха. Лев. День хороших идей. Часто они оказываются совершенно неожиданными для окружающих, заставляют их растеряться, а также задуматься. Дева. Благоприятный день для общения. Вероятно, интересная встреча. Некоторые девы познакомятся с людьми, о которых прежде слышали много хорошего. Весы. Спокойный день, хорошо подходящий для того, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Скорпион. Первая половина дня будет насыщенной и интересной. За это время вы успеете сделать много, если будете действовать решительно. Стрелец. Благоприятный, плодотворный день. Вы никуда особенно не торопитесь, но успеваете все, что запланировали, и даже больше. Козерог. Вряд ли день не знаменуется какими-то значительными событиями и большими победами, но в целом он сложится неплохо. Водолей. Начало дня будет приятным и легким, полным вдохновляющих событий. Это время обещает удачные совпадения, которыми вы умело воспользуетесь. Рыбы. Удачный день. Он хорошо подходит для того, чтобы взяться за сложные дела. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака, но в целом сегодняшний день — это день, когда нужно действовать осторожно, и тогда вы наверняка добьетесь успеха. Лучше не спешить, особенно в решении вопросов, которые связаны с финансами или же имуществом. Вот такой вот гороскоп. Традиционно, вне зависимости от того, что сулят и обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.

0: Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил взять на контроль и установить правду в деле атаки дрона на автобус с гражданами Беларуси. Соответствующее поручение глава государства дал госсекретарю Совета безопасности Беларуси Александру Вольфовичу. Террористическая атака на автобус с детьми из Беларуси в Брянской области не может иметь никаких оправданий. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. По его словам, особый цинизм данного преступления заключается в том, что удар был нанесен преднамеренно по заведомо гражданскому транспортному средству, перевозившему детей на отдых. Беларусь и Россия подписали дорожную карту совместных проектов по комплексному сервисному обслуживанию авиационной техники и на ближайшую перспективу в интересах третьих стран, сообщили в Государственном военно-промышленном комитете. В преддверии Дня молодежи и студенчества, который ежегодно празднуется в последнее воскресенье июня, во всех регионах страны пройдет масштабный республиканский марафон молодежи и студенчества. В этом году он развернется с 20 по 28 июня под слоганом «Твой драйв, твой успех, твоя страна». И о погоде. Сейчас в Гродно и Могилеве плюс 13, в Бресте и Витебске плюс 14, в Гомеле плюс 12, в Минске 15 градусов тепла. Сегодня в Витебске плюс 21-23, в Гомеле плюс 23-25, в Бресте плюс 25-27, в Гродно плюс 24-26, в Могилеве и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Витебске возможен небольшой кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио. Белорусская музыка.

0: Государство для народа.
1: Итак, рубрика «Государство для народа». Мядерский район ежегодно посещает более 100 тысяч туристов из разных стран. И в этом году для гостей готовят новое мероприятие. Ежегодно готовят что-то новое и интересное. На этот раз это будет гастроконкурс, фестиваль кавер-бендов. Вот такие вот новые мероприятия. Кстати, это еще не все приятные сюрпризы готовят для туристов Нарочанского края. Ну а для совершенствования инфраструктуры района, который высокий сезон испытывает серьезные нагрузки, а также для повышения качества предоставляемых услуг в развитие туристической отрасли края, вкладывается немалое средство. Следующая важная история. В торжественной обстановке состоялось открытие лечебного корпуса номер 2 Витебской областной клинической инфекционной больницы, где завершилась масштабная реконструкция. На строительство и оборудование было затрачено более 56 миллионов рублей. Ну и, конечно же, больница гордится своей крепкой материально-технической базой и коллективом настоящих профессионалов. Так что поздравляем. И еще важная история. В Минске по адресу улица Ангарская, 38, открылась государственная ветеринарная клиника номер 3. Выбор локации обусловлен высокой востребованностью ветеринарных услуг в этой части города. Район перспективный, строится новое жилье. Кроме того, клиника удобно расположена для жителей Минского района, где ветеринарных учреждений не хватает. Ну и самое главное, на данный момент ветеринарная клиника номер 3 уже ведет полноценный прием. Вот такая рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк «Шапито Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на «Бескассира Бай» и 24 афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК «Витебская областная филармония 0+».
0: Реклама.

0: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
1: Итак, обзор прессы. Посмотрим, о чем же сегодня пишут средства массовой информации нашей страны. СВ «Беларусь» сегодня. За три десятка лет льняная отрасль в Беларуси вышла на передовые позиции. Более подробно читайте на страницах СВ «Беларусь» сегодня. «Сельская газета». Посмотрели, как в Ганцевичском государственном аграрном колледже готовят трактористов, машинистов. Более подробно читайте на страницах «Сельской газеты». И СВ «Беларусь» сегодня. МИД Беларуси и России опубликован третий совместный доклад о ситуации с правами человека в отдельных странах. Более подробно читайте на страницах СВ «Беларусь» сегодня. Вот такой вот утренний обзор популярных средств массовой информации нашей страны. Продолжаем двигаться дальше. А в следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Вадим Францевич Гигин. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by на главном

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил взять на контроль и установить правду в деле атаки дрона на автобус с гражданами Беларуси. Соответствующее поручение глава государства дал госсекретарю Совета безопасности Беларуси Александру Вольфовичу. Александр Лукашенко констатировал, что конспирологических версий здесь предостаточно, в том числе исходя из ответа украинской стороны на выдвинутые претензии. «Мы все равно установим эту правду. Это не будет большой проблемой», — подчеркнул белорусский лидер. «Данный случай должен быть расследован вместе с россиянами. Они готовы нам помогать», — добавил президент. Террористическая атака на автобус с детьми из Беларуси в Брянской области не может иметь никаких оправданий. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. По его словам, особый цинизм данного преступления заключается в том, что удар был нанесен преднамеренно по заведомо гражданскому транспортному средству, перевозившему детей на отдых. Направленная атака на беззащитных гражданских лиц является грубейшим нарушением норм международного гуманитарного права и принципов человечности, заявил генеральный секретарь СНГ. «Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшей, руководству и народу Беларуси, а также желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим детям и взрослым», — добавил Сергей Лебедев. Беларусь и Россия подписали дорожную карту совместных проектов по комплексному сервисному обслуживанию авиационной техники на ближайшую перспективу в интересах третьих стран, сообщили в Государственном военно-промышленном комитете. Подписание состоялось в Минске во время рабочей встречи председателя Госкомвоенпрома Беларуси Дмитрия Пантуса с первым заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Андреем Бойцовым. Стороны детально обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия. В преддверии Дня молодежи и студенчества, который ежегодно празднуется в последнее воскресенье июня, во всех регионах страны пройдет масштабный республиканский марафон молодежи и студенчества. В этом году он развернется с 20 по 28 июня под слоганом «Твой драйв, твой успех, твоя страна». Об этом сообщила начальник управления по делам молодежи, заместитель начальника главного управления идеологической воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси Татьяна Симоновская. По ее словам, молодежь примет участие не только в творческих фестивалях, но и встретится на диалоговых площадках с государственными деятелями, представителями общественных организаций и политических партий. Ребята смогут открыто обсудить волнующие их вопросы. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 79 копеек, 3,80 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 14, в Бресте плюс 17, в Гомеле и Витебске плюс 15, в Могилеве и Минске 16 градусов тепла. Сегодня в Витебске плюс 21-23, в Гомеле плюс 23-25, в Бресте плюс 25-27, в Гродно 24-26 выше нуля, в Могилеве и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Витебске возможен небольшой кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вадим Гигин. Лукашенко прокомментировал атаку беспилотника на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Лукашенко посоветовал гражданам Беларуси более аккуратно относиться к вопросам выезда за рубеж. 22 июня – день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале SBBY, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.
1: Альфа-радио. Мелодии. Наш

0: аналитика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие, события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-радио на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, автор телеграм-канала «Гигин 110-й партизанский» Вадим Францевич Гигин. Доброе утро, Вадим Францевич.
2: Доброе утро.
1: Ну что ж, поговорим о теме, которая касается нашей безопасности. Большой разговор состоялся у президента с военными во Дворце Независимости. Говорили о планах по строительству и развитию вооруженных сил. Президент дал конкретное поручение в связи с атакой дрона на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Ну и, конечно же, обсудим в целом то, что происходит в плане безопасности вокруг нашей страны. Но давайте начнем по порядку. Вот то, что касается сейчас на данном этапе разговора с военными, мы видим, что президента эта тема, скажем так, на острие, и, конечно же, масштабная проверка была проведена вооруженных сил, и получается, что до сих пор, скажем так, итоги этой проверки, конкретные факты, конкретные какие-то решения, итоги, они вкладываются в новое решение. Что происходит, Вадим Францевич?
2: Закрутили вы как, Вадим Францевич, да, но на самом деле так и есть, обстановка непростая, и я бы рассматривал те заявления, оценки, которые дал глава государства, вообще в связке и с его интервью «Аль-Арабия», и со многими другими встречами, заявлениями, решениями, которые были приняты. Очень важен вот этот взвешенный, спокойный, мудрый подход, который демонстрирует президент. На фоне вот той гиперэмоциональности, наблюдаемой порой вдоль наших границ, того какого-то всплеска там, адреналина, еще непонятно чего, который мы видим в Европе, заявлений, бурлеска такого, знаете, политического бурлеска, президент демонстрирует мудрость, взвешенность и такое стратегическое спокойствие. Не самоуспокоенность, а спокойствие. Mm-hmm. Такое спокойствие в критические моменты, оно зачастую спасает. Знаете, вот много есть из истории примеров, случаев, когда все бурлило, там люди, там, кто в панике, кто в желании быстрее там что-то сделать, прорваться вперед, а полководцы, государственные деятели в этот момент одной фразой, каким-то таким действием, может быть, неожиданным, всю эту ситуацию успокаивали. И были правы. Это вспоминаю, как Суворов командовал войсками. Он же был такой человек, порой парадоксальный, необычный, но в критический момент именно суворовское спокойствие и уверенность в силах, которые у него есть, внушало подчиненным веру в победу. Вот президент демонстрирует такую, именно такой мудрый подход. И сейчас это принципиально важно. Все, что нужно, делается. Приказы, которые необходимы, отдаются. Службы наши, это не только Министерство обороны, но и другие силовые правоохранительные службы, работают. И, конечно, здесь нужно то, что называется, включать голову, включать мозги многим нашим соседям. И им надо учиться у Александра Григорьевича, как поступать в таких очень непростых ситуациях.
1: Кстати, вот говоря о ситуации, действительно, мы видим, что президент взвешенно, спокойно говорит о том, что происходит. Но, тем не менее, еще очень важная тема, опять же, цитата. Я не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. О чем говорит президент?
2: Ну, во-первых, у нас, в принципе, организовано в стране, что выезды школьников, групповые организованы, они все проходят с ведома местных властей, системы образования. Очень четко выстроенная, даже жестко выстроенная вертикаль, и в этом плане жесткость, это она допустима. Ну, конечно, это связано с трагедией, произошедшей с обстрелом нашего автобуса в Брянской области. Ну, мы там знаем, это была инициатива людей, они сами приняли на себя такую ответственность. И, как президент сказал, упаси Господь, тут никто не осуждает, потому что люди пережили трагедию, драматические события. И нужно низкий поклон просто медикам, которые сработали вовремя. И наши медики, и российские, причем и московские, и брянские медики. Они здесь совершили свой выполнили свой профессиональный долг и совершили и подвиг профессиональный, на самом деле, медикам. Но ответственность родителей, конечно же, должна быть. Вообще ответственность людей. Я вам честно скажу, мне с нашими коллегами, ребятами доводилось ездить в зону СВО не раз и по этой трассе. Так вот я вам хочу сказать, даже еще когда беспилотников столько не было, она и раньше была не самой безопасной. Я так уже не рассказывал раньше, но вот мы как-то поехали, и там даже немножко заплутали в этих брянских лесах. И стоят такие ополченцы местные из самообороны отрядов. Говорят, хлопцы говорят, а куда вы едете? Говорят, тут вообще-то небезопасно. Потому что были и ДРГ, диверсионно-разведывательные украинские, которые заходили. Были и попытки обстрелов. Там же в зоне досягаемости не только беспилотников эта территория находится. Поэтому нужно... Опять-таки, здесь включать голову и понимать ответственность не только за себя, но и за тех, за кого ты отвечаешь. Это принципиально важно. Мне вот, я посмотрел, очень грамотная была оценка тех же гомельских властей, комментарий зампредов был с полкома на эту тему. Поэтому люди должны думать, что ситуация опасная. Это к югу от наших границ не просто по телевизору что-то показывают. Там идут боевые действия с применением самого мощного современного оружия. И мы должны просто отдавать себе отчет и в этой ситуации, конечно же, вести себя соответствующим образом.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Кстати, возвращаясь к обсуждению корректировки мероприятий плана строительства развития вооруженных сил на 26-30 годы, президент, главнокомандующий отметил, что на повышение эффективности противовоздушной обороны, противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицеров – это одни из основных направлений. Вот то, что касается действительно эффективности противовоздушной обороны, мы видим, что сейчас в современных реалиях мировой опыт показывает, что это, наверное, такая одна из основных.
2: Да, ключевая. Основ. Вот если нужно принимать решения, может быть, и организационные какие-то. Почему? Потому что когда-то в Советском Союзе ВВС, силы ВВС и ПВО были разведены. И система ПВО Советского Союза была одной из самых мощных, ну, не одной из самой мощной системы ПВО в мире. Вот даже Украина, там они все ссылаются на Патриот, но это сейчас. Но то, что они, им удалось каким-то образом устоять, в значительной степени было связано с тем, что у них сохранилась, как это не покажется странным, но тем не менее сохранилась советская система ПВО. Так вот, чтобы наши зрители понимали, Украина – это была самая насыщенная батареями самого разного рода. ИС-300, ИС-200 у них были, и другие «Буки». Самая насыщенная система ПВО в Европе. Даже в условиях, когда она стала независимой от Украины. И сейчас, потом в 90-е годы, ВВС и ПВО мы объединили. Ну, пошли по таким натовским стандартам. Давайте прямо говорить, у них эта система была объединенная. Всегда командующий ВВС и ПВО это был единый вид войск. Сейчас все больше, вот я смотрю, в России идет дискуссия о том, чтобы ПВО выделить отдельно. Потому что получилось, мы это видим, образовались лакуны. И лакуны, которыми пользуется противник для того, чтобы наносить удары. Кроме того, надо решить целый ряд технологических вопросов. Я не буду на них подробно останавливаться. Ну, грубо говоря, массовое применение беспилотников. Как беспилотники пробивают систему обороны? Давайте потом пропаганда. Вот, у них там дырявая система обороны. Пробивается как? Вот, если ты запускаешь 500 беспилотников, а такие технические и финансовые возможности есть. Ну, финансы это тоже вопрос, как посчитать. Знаете, если один беспилотник серьезный, большой, стоит там $100,000, и ты их запустишь 500, так это сопоставимо с залпом ракет. И ракета более эффективная и более точно попадает, чем, точнее, скорее добьет, чем тот же беспилотник, который будет с большей вероятностью сбит. Так вот, если ты 500 беспилотников запускаешь, и система работает 0,9. 0,9 это что? Единица? Это 100%. 0,9 это очень высокий показатель эффективности ПВО. Так это значит, что все равно какое-то количество долетит. А один беспилотник уже может нести не несколько килограмм, а может не несколько десятков килограмм взрывчатки. Поэтому отрабатывать эти вопросы уже сейчас, а это ведь совокупность чего? Не только систем, которые сбивают. Это ракеты разной дальности, разный периметр, который прикрывают. Это беспилотники-перехватчики, это система радиоэлектронной борьбы и так далее, и так далее, и так далее. Вот эти все меры мы должны принимать уже сейчас.
1: Еще важная тема, это, конечно же, важность качественной подготовки офицерского состава, о чем говорит президент.
2: Ну, у нас всегда офицерский состав и его уровень подготовки был высокий. Не зря у нас традиционно училось в большом количестве и зарубежные курсанты. Ну и кроме того, если говорить о подготовке офицеров ПВО, так знаменитая ВИЗРУ, Это же белорусское. Mm-hmm. Это, наверное, одно из лучших, если не лучшее, училище офицеров ПВО, которое готовило инженеров, зенитных ракетчиков в Советском Союзе. Поэтому традиции эти не утрачены. Другое дело, надо определиться с количеством этих офицеров, которые нам необходимы, смотреть на перспективу, качество подготовки, ну и менять учебные программы. Я вот эту тоже дискуссию в России постоянно слышу. Mm-hmm. Они мало того, что сейчас восстанавливают систему более разветвленную своих военных училищ, военных учебных заведений, но и то, что применяется на поле боя, необходимо тут же внедрять внедрять курсанта. Потому что курсант сейчас не может учиться вообще никогда, но сейчас особенно по желтым конспектам. Его не могут учить по тетрадям, там давнишним каким-то. Это я помню, вот я на военной кафедре учился, и у нас были там коллег, которые на цикле ПВО учились, секретные тетради. Но мы тогда понимали, что это секретные тетради там 10-15-летней давности. Mm-hmm. Но, знаете, в 90-е годы это было, может, еще приемлемо. А сейчас, когда техника, мы видим, как быстро меняется. Ну, смотрите, вот идет 4 года СВО, так в ходе СВО несколько раз сменилась тактика применения сухопутных войск на поле боя, тактика применения сил специальных операций, сменилась вообще тактика ведения общевойскового боя. Mm-hmm. Вопросы об эффективности общевойскового боя тоже сейчас стоят на кону. Ведь посмотрите, США отказались от проведения крупной операции против Ирана. А почему? А потому что в нынешних условиях проведение крупной общевойсковой операции стоило бы так дорого, что они не могли ее провести. И тактических приемов, оперативно-тактических, которые позволяли бы преодолеть эти препятствия, нет. Почему русские на поле боя применяют двойки, тройки, вот эти вот системы просачивания, серая зона, которая от условной линии боевого соприкосновения на 15-20 километров в одну сторону, 15-20 километров в другую сторону. То есть между войсками, крупными построениями войск, находится где-то 40 километров территории зачастую, а там мелкие группы только орудуют. Это же не полноценный общевойсковой бой. А потому что вот такая система господства дронов. То есть фактически, если раньше мы говорили о мотопехоте, сейчас мы говорим о дронопехоте. Mm-hmm. И это все нужно изучать. И это должны думать и наши военные ученые. Находить методы, способы с учетом нашей специфики. Смотрите, президент всегда подчеркивает нашу специфику. То, что у нас лесисто-болотистая местность.
1: Mm-hmm. Да, конечно.
2: У нас вот такая территория. У нас большое количество крупных городов. Местность, где, может быть, мало заселенная на целом ряде участков. Все это надо учитывать. Все это надо использовать при выстраивании системы обороны страны.
1: Кстати, вот вы уже вскользь затронули тему интервью Александра Лукашенко, телеканал «Аль-Арабия». Действительно, на данном этапе, подводя итоги недели, не могу не коснуться этого вопроса. На ваш взгляд, вот опять же, о чем говорил президент и почему очень активно обсуждается?
2: Ну, понимаете, о чем говорил президент, достаточно понятно, потому что оценки Александра Григорьевича отличаются как раз-таки ясностью, четкостью формулируемых мыслей. Mm-hmm. Это не те политики, которые, знаете, чтобы уйти от ответа, там наплетут и потом разбирайся. Александр Григорьевич говорит четко, понятно, от земли, рационально, с таким, если угодно, крестьянским, разумным, хозяйским подходом. Так и надо. И именно это, вот вы спрашиваете, что привлекает? Именно это и привлекает. Что там не надо копошиться в каких-то сигналах, намеках, полутонах, да. Разбирать политкорректные формулировки. Он говорит четко. Если мы за мир, то мы за мир. Если он дает оценку ситуации, или какой-то там, ну, он не любит так называть, что советы, но я бы сказал так, делится своими мыслями относительно поведения того или иного политика, так и политикам тем надо прислушаться. Многие прислушиваются к этому. Мы за мир. Он четко обозначает, чем грозит планете, если мир не будет достигнут в ближайшее время. Какие могут быть последствия? Mm-hmm. Чем грозит это тем, кто науськивает Зеленского и сам пытается влезть в эту драчку? И к чему это может привести? Четко, понятно, последовательно, никаких шараханий, позиция сильного, уверенного государственного деятеля, ну, конечно, это привлекает людей.
1: Кстати, вот опять же, и в интервью, и не единожды уже президент говорил о ситуации на Ближнем Востоке, и сейчас мы видим, что, скажем так, появляется уже некая информация о том, что подписано некое соглашение.
2: Заочно, онлайн, электронными подписями.
1: Да, вот
2: подписями.
1: Очень интересно, получается, достаточно такая, скажем так, такой подход. Вот что происходит в этом ключе? Подписано, не подписано? подписано,
2: ну,
1: с кем
2: скажем
1: подписано.
2: Так, я очень много шуток всяких, скепсиса, я тоже разделяю определенный скепсис, но не пессимизм по поводу этих соглашений. Потому что все-таки, очевидно, стороны настроены достаточно серьезно для того, чтобы, ну, каким-то образом избежать, по крайней мере, крупных столкновений. Если не прийти к долгосрочному там договору, хотя этого исключить нельзя, но не скатываться снова к каким-то таким боевым действиям, воздушным боям, ударами, дронами и прочее. Я даже думаю, затяжные переговоры, если не были специально спланированы американской стороной, то пошли им на пользу.
1: Угу.
2: Поскольку фактически они фиксируют стратегический проигрыш Америки. Но болезненность этого проигрыша в июне, или когда там же как записано, если они подпишут, что через 60 дней, то еще отводится 60 дней там на доработку, особенно это касается ядерной программы Ирана. То есть, смотрите, вот они с весны несколько недель вели эти переговоры, и вот если бы сразу где-то там в апреле месяце, например, американцы пошли на это заключение, это было бы болезненно, это фиксировало бы их поражение, военное поражение. Сейчас, когда прошел май, Трамп отпраздновал свой день рождения, накануне 250-летия США, когда первые праймерис показали, он контролирует ситуацию республиканской партии, когда американцам наплевать, там, что там с Армузским проливом будет, что там будет с этой ядерной программой Ирана. Главное, чтобы цены на бензин пошли вниз. Главное, чтобы цены на бензин пошли вниз. Вот Трамп эту задачу выполняет. То есть те откровенные уступки, фактически проигрыш военно-дипломатический, который понесли США, он воспринимается американским обществом не так болезненно. Это для них не такая вот печальная новость. Ну и опять-таки, все больше свидетельств. Здесь раньше мы так шутко этому говорили. Но, похоже, Трамп и его друзья неплохо зарабатывают на этом. Потому что вот эти шарахания, горки американские,
1: ну, конечно,
2: то мир, то не мир, то мир, то не мир. Смотрите, нефть. Вот даже за последнее время. Все, мы подписываем. Бабах, вниз цены пошли. Потом Венс. Мы не летим. 2% вверх пошло. Вы представляете, те люди, которые на этих ставках играют, которые... А как нефть же зарабатывается? Она же так называемые фьючерсы, да, нефтяные. Это о чем? Это на поставке, которая может будет в будущем году. То есть нефть уже может потом откатиться обратно, но ты уже успел заключить сделку, и то, что живые деньги к тебе придут там через 3-4 месяца, через полгода, они будут по тем ценам, когда ты вот на этом всем играл. То есть, а учитывая, что там не по $2 они вкладывают, да, а это десятки, а то и сотни миллионов, миллиардов каких миллионов долларов, это люди каждый, вот такие, каждый день могут прибавлять один-другой миллиард долларов себе.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут в нашем эфире, в эфире Альфа-Радио. Прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды, затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Президент Беларуси поддержал предложение по корректировке мероприятий плана строительства и развития вооруженных сил на 2026-2030 годы. Об этом сообщил журналистам министр обороны Виктор Хренин по итогам доклада главе государства по соответствующей тематике. Беларусь предлагает странам СНГ объединить усилия для развития креативных индустрий. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин на пленарном заседании Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий в Санкт-Петербурге. Санаторно-курортное учреждение Мядельского района, которое и сегодня радует уровнем комфорта, в ближайшие годы ожидает значительное обновление. Об этом рассказал заместитель председателя Мядельского райисполкома Руслан Жук. В Полоцке перезахоронили останки 1022 человек, убитых немцами в 1941 году. Масштабное захоронение было обнаружено в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. Поисковые работы велись с июля по октябрь 2025 года. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 15, в Бресте плюс 18, в Гомеле и Витебске плюс 16, в Могилеве плюс 17, в Минске 15 градусов тепла. Сегодня в Витебске плюс 21-23, в Гомеле плюс 23-25, в Бресте плюс 25-27, в Гродно 24-26 выше ноля, в Могилеве и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Витебске возможен небольшой кратковременный дождь.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, продолжаем обсуждать самые важные события. События, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Вадим Францевич Гигин. Вадим Францевич, говорили о региональной стабильности, о безопасности. Китай призвал НАТО подумать, на самом ли деле блок способствует миру и стабильности. Об этом заявил представитель МИД этой страны. Вот то, что касается НАТО. Ситуация действительно, мы видим, на данном этапе неоднозначна. Мы здесь не единожды уже и комментировали то, что происходит с НАТО. Но, тем не менее, вот почему НАТО должно исправить свое ошибочное восприятие?
2: Ну, во-первых,
1: в целом мира и Китая.
2: Да, во-первых, для китайской дипломатии характерен такой стиль. То, что было сделано заявление, это очень жесткое заявление.
1: Да,
2: что
1: они тоже обратил внимание.
2: Понимаете, стиль дипломатический, точнее, язык дипломатический Китая такой, что призвали задуматься. Это значит, что точно НАТО не способствует ни миру, ни безопасности. Да, ничего они исправлять не будут. Это агрессивный блок. Мы прекрасно себя даем отчет. Все попытки выстраивать с ними какие-то партнерские программы, там, партнерство ради мира, ведь это означало не что иное, как попытку их контроля над нашими вооруженными силами, нашей оборонной политикой. Ну, мы в этом разобрались. Но мы ведь искренне хотели, понимаете, сотрудничать. А они нас всегда хотели обмануть. Вот то, что заявила Меркель и Олланд заявили во время минских переговоров, после, ну, то, что они думали, что они хотели просто обмануть, выиграть время. Ведь они ровно так же хотели это все делать и в 90-е, в нулевые. Ну, большие вооруженные силы от Советского Союза остались, ядерное оружие. Ну, сразу не полезешь, надо их как-то потиху раздербанить, взять под контроль, коррумпировать. Вот мы в этом вовремя разобрались, все их попытки. Заявление о том, что это оборонный блок, хорошо, оборонный блок. А вот в 90-е годы они его сохранили. А от кого они обороняться собирались? Кто угрожал Западу? Никто. Что они сделали блоком НАТО в 99-м году? Совершили агрессию против Югославии. Югославия угрожала НАТО? Нет. Ну, вот доказательства. Дальше. Расширение НАТО на восток. Собственно говоря, а для чего? Для чего? Вот они начали расширение в 90-е годы. Вот Лех Валенц оставил воспоминания, как они там Ельцина уговаривали. Вот поляки хотели. Ну, понятно, поляки хотели таким образом доказать свою европейскость. Это у них всегда это было. А Западу для чего это было надо? Для чего они таких политиков в Польше привели к власти? Для того, чтобы расширять свою империю. То есть НАТО – это часть имперской политики. То, что они заявляют якобы об отказе там, от колониальной логики, это только заявление. Mm-hmm. Просто эта логика, она сменилась. Те методы и действия, которые были эффективны в 19 веке, когда король Бельгии Леопольд там неграм руки отрубал в Африке, да, устроил геноцид в Конго. Это был один подход времен Киплинга, «Бремя белых». Потом они поняли, что это неэффективно, надо менять подходы. Но они ведь не изменились от этого. Они абсолютно не изменились. Сейчас мы видим, как НАТО, да, переживает кризис. Американцы готовы отказаться, при Трампе, важно подчеркнуть, отказаться от каких-то своих гарантий. Ну, это все обсуждается. Но, тем не менее, инфраструктуру НАТО никто не отменял. И НАТО сейчас готовится к войне против нас. Время Че у них 2030 год. Почему? В Беларуси и в России будут президентские выборы. То, что делает сейчас Зеленский террористическими атаками, это попытка повлиять на российское и на белорусское общество. Так это только репетиция. Они готовятся к военному шантажу нашего общества. Не просто политиков, государственных руководителей, а общества к шантажу в 2030 году. Вот не тех выберете, не так проголосуете, будете ерепениться. Вы столкнетесь с угрозой прямой военной агрессии. И они вырисовывают планы этой агрессии. Это не значит, что они фронтом пойдут, там, группа армий «Центр», группа армий «Север», да. Они конкретно блокада Балтийского моря, захват или блокада вплоть до голода, да, Калининградской области. Вот, блокада Черного моря. Угрозы создания таких угроз, военного такого шантажа по периметру границ Беларуси. Вот они, какой будет сценарий, к чему они стремятся.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема. Разногласия между европейскими странами по вопросу дальнейшей интеграции Украины в Европейском Союзе могут способствовать срыву саммита Евросоюза, который запланирован на 18-19 июня. И сейчас мы видим, что вот, опять же, две эти даты, пока тишина. То есть саммит,
2: Саммит будет, саммит примет какие-то санкции очередные против нас. нас, против России, это понятно. Они эту линию свою продолжают. Что касается европейских перспектив Украины, я смотрю каких-то полудурков из Киева, которые рассказывают, что вот это первый кластер, понимаете? Вот мы первый кластер пройдем, мы не можем, конечно, сразу к Европейскому Союзу присоединиться. Они живут в какой-то параллельной реальности. Вот Зеленский террористическими атаками заявляет о своем военном преимуществе. Каком военном преимуществе? Идет блокада Константиновки, в ближайшее время летом она точно будет занята. Причем за последние две недели, когда, кстати, украинцы нарастили террористические удары по России, динамика фронта, она выросла и выросла в пользу Российской Федерации. При этом на саммите Большой Семерки заявляют о том, что какое-то военное преимущество имеют украинцы. Какое? От того, что они бьют по Капотне или горит завод в Чебоксарах, от этого фронт не останавливается. И дизелем фронт снабжается регулярно и нормально. Все там работает. Поэтому это какая-то параллельная реальность. Вот такая параллельная реальность – это присоединение Украины к ЕС. Это часть их картины победы, вот они как победят. Украину никто в ЕС не возьмет в обозримых там 20 лет. Это нужно понимать. Вообще, а что через 20 лет будет непонятно с ЕС вообще. Поэтому все эти кластеры, выполнение обязательств, это замануха с одной стороны. А с другой стороны, это такая колониальная программа контроля украинской политики и украинской экономики. Это же они только себе нарисовали, что в случае окончания войны там Украина превратится в крупный субъект геополитики, будет влиять. На что вы будете влиять? Ваша задача будет главная – починить ТЭЦ, чтобы у вас тепло было, и вода была зимой теплая и горячая, и холодная хотя бы. Вот вы что будете решать. Какой вы субъект геополитики? И вот эти все заманухи, путь в ЕС, это не более чем создание такой параллельной политической реальности, такой политический пиар.
1: Ну что ж, спасибо огромное. В завершение еще одна тема в преддверии значимой даты. Встречаемся 22 июня. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Действительно, на данном этапе мы видим, что в нашей стране к этой дате, да и в целом, скажем так, к теме памяти Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа приковано очень большое внимание. Мы по-новому, наверное, где-то переосмысливаем эти даты, по-новому пропускаем через себя. Почему это важно, Вадим Францевич?
2: Это важно всегда. У нас день информирования посвящен этой тематике. Вот я сейчас много встречаюсь в коллективах и вижу, как на людей это до сих пор воздействует, какие эмоции это вызывает. Это часть нашей самоидентичности, память о тех событиях, память о той трагедии. Конечно, центром таких памятных мероприятий станет Брест, Брестская крепость. Вот каждое событие войны ассоциируется с определенными местами. Победа, это, конечно же, салют, парад, это Трептов парк в Берлине, Красная площадь, коренной перелом, это Сталинград, поле под Прохоровкой, освобождение для нас, это операция Багратион, ну и Брестская крепость, это вот такой общесоюзный, я бы сказал, использую такой термин, общесоюзный символ первых дней войны, те жертвы, которые были принесены во имя победы, и те жертвы, которые стали результатом убийства, осуществляемого геноцида против нашего народа, забыть это невозможно. Важно это потому, что это наша история, это часть нашей исторической памяти, семейной памяти зачастую. А это важно и для будущего, поскольку, как сказал президент, память – это наша защита от того, чтобы это не повторялось.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня и послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, автор телеграм-канала «Гигин 110 партизанский» Вадим Францевич Гигин. Спасибо,
2: спасибо
1: огромное, Вадим Францевич, за емкий разговор. Всем отличного дня. До встречи в буднях.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

Президент Беларуси поддержал предложение по корректировке мероприятий плана строительства и развития вооруженных сил на 2026-2030 годы. Об этом сообщил журналистам министр обороны Виктор Хренин по итогам доклада главе государства по соответствующей тематике. Он пояснил, что соответствующий план делается на среднесрочную перспективу и в нынешних непростых условиях не может оставаться статичным. Учитывая, как стремительно сегодня развивается теория и практика применения войск, как изменяются формы и способы ведения вооруженной борьбы, мы просто вынуждены постоянно обращать внимание на этот план и смотреть, правильно ли мы движемся вперед, отметил Виктор Хренин. Состояние всех пострадавших в Брянской области пациентов после первой проведенной в учреждениях здравоохранения Минска ночи остается стабильным, сообщили в Минздраве. Дети стабильны, ночь провели спокойно, проинформировали в РНПЦ детской хирургии. Что касается наиболее тяжелого пациента, он находится в отделении анестезиологии и реанимации. Планируется, что сегодня его прооперирует мультидисциплинарная бригада, в составе которой будут детские хирурги, лор, челюстно-лицевой хирург, травматологи, офтальмолог. Взрослый пациент, госпитализированный в главный военный медицинский клинический центр номер 432 Вооруженных сил Беларуси, также стабилен. Его состояние средней тяжести. Медики не исключают его перевод сегодня из реанимации в отделение. Санаторно-курортные учреждения Мядельского района, которые и сегодня радуют уровнем комфорта, в ближайшие годы ожидает значительное обновление. Об этом рассказал заместитель председателя Мядельского райисполкома Руслан Жук. Так, в ходе реализации программы «Один район, один проект» в санатории «Сосны» сегодня ведется строительство современного wellness-центра и 4 домов с максимальным погружением в естественную среду за счет остекления. Укрепляется материальная техническая база не только этой здравницы. Огромные инвестиции направляются во все санаторно-курортные учреждения района, рассказал Руслан Жук. В Полоцке перезахоронили останки 1022 человек, убитых немцами в 1941 году. Масштабное захоронение было обнаружено в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. Поисковые работы велись с июля по октябрь 2025 года. В лесном массиве в 3 километрах от Полоцка военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных сил Беларуси обнаружили 5 огромных ям-могил. Эксперты установили, что на этом месте в августе-сентябре 1941 года расстреляли семьи полоцкого актива, участников антифашистского подполья и советских бойцов. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 79 копеек, 3,80 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Национальный оркестр имени Жиновича и симфонический оркестр Белтелерадиокомпании представляют проект «Шоу оркестров». На сцене Белгосфилармонии коллективы совместно исполнят популярную классику и мелодии из любимого кино. 24 июня в Большом зале Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 16, в Бресте плюс 19, в Гомеле и Могилеве плюс 17, в Витебске плюс 16, в Минске 15 градусов тепла. Сегодня в Витебске плюс 21-23, в Гомеле плюс 23-25, в Бресте плюс 25-27, в Гродно 24-26 выше 0, в Могилеве и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Витебске возможен небольшой кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: радио твоего дня.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы из места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
2: Ты слушаешь Альфа-радио.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Уздинский район Минской области ознакомится с развитием в стране племенного животноводства. Глава государства посетит молочно-товарный комплекс «Яченко» ООО «Белинтергенагро». Здесь речь пойдет о работе предприятия и использовании современных технологий, в том числе биотехнологий, в молочном и мясном животноводстве при модернизации старых ферм в современные МТК. Президент ознакомится с породами племенных животных, выведенными ООО «Белинтерген». Беларусь и Россия в 2030 году подадут совместную заявку для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО Брестской крепости и Мамаева кургана. Об этом сообщил министр культуры Беларуси Марат Марков на полях международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий в Санкт-Петербурге. Накануне подписан меморандум о сотрудничестве по отдельным вопросам формирования списка всемирного наследия ЮНЕСКО между Министерством культуры Беларуси и Министерством культуры России. Подписи под документом поставили Марат Марков и министр культуры России Ольга Любимова. Подготовленная коллективом авторов книга «Сожженные деревни» в скором времени будет издана в Беларуси. Об этом сообщил во время круглого стола на тему геноцида главный специалист отдела научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Андрей Василевский. Книга продолжает серию публикаций Генеральной прокуратуры, которые базируются на уникальном по своему охвату расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Музыкально-хореографическую программу «Мелодии жизни» по мотивам граммофонной музыки военных лет, посвященную Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, представят в Минской городской ратуше сегодня. Программа мероприятия подготовлена в рамках сотрудничества Музея истории города Минска с Нижегородским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником «Россия». В музее заметили, что Минск и Нижний Новгород связывают многолетняя партнерские и побратимские отношения, в основе которых взаимное уважение и общая историческая память. Четверть века города реализуют совместные проекты в разных сферах – от культуры и образования до спорта и патриотического воспитания. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США – 2 рубля 79 копеек, 3,80 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гомеле плюс 19, в Могилеве плюс 17, в Гродно, Витебске и Минске 16 градусов тепла. Сегодня в Витебске плюс 21-23, в Гомеле плюс 23-25, в Бресте плюс 25-27, в Гродно 24-26 выше нуля, в Могилеве и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Витебске возможен небольшой кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем? Ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Ты слушаешь Альфа-радио.

Президент Беларуси ознакомился с опытом работы предприятий «Белинтерген» и ее дочерней структуры «Белинтерген-Агро» в сфере племенного и молочного животноводства. Александр Лукашенко спросил о том, что перспективного в этом хозяйстве, в чем его изюминка. Как доложили президенту, изюминка в тонкостях и строгом соблюдении технологических процессов. Технологическая дисциплина – фундамент. А некоторые тонкости и нюансы дают желаемую экономическую выгоду. Это, например, нестандартный рацион, все белорусского производства, особенности воспроизводства племенного стада, индивидуальный подход к каждой корове и другие тонкие вещи. В целом, как утверждают специалисты, важны две главные составляющие – качество кормов и генетика. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов подробно доложил главе государства о развитии животноводства в Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ номер 200 о текущих расчетных банковских счетах со специальным режимом функционирования. Документом утверждено положение о режиме функционирования таких счетов. Оно определяет в том числе основные требования к их открытию и закрытию, а также уточняет обязанности владельцев. Установлено, что специальный счет открывается независимо от наличия в банках решений о приостановлении операций по другим счетам владельца или постановлении о наложении ареста на находящиеся на них денежные средства. В обязанности владельца спецсчета включено ведение учета поступлений денежных средств, их возврат при необоснованном зачислении и возмещение в полном объеме в случае использования не по целевому назначению. До открытия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске осталось 27 дней. Культурный форум пройдет с 16 по 19 июля. Напомню, с учетом сложившейся практики господдержки фестиваля предусмотрены отдельные льготы и преференции для организаторов и участников. В период с 4 по 31 июля для участников и гостей фестиваля установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь. Пропуском для безвизового пересечения государственной границы для зарубежных граждан будет оригинальный или электронный билет на мероприятия фестиваля, проводимые в летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск». Поезд «Победы», который в пятый раз приедет в Беларусь, будет курсировать по белорусской железной дороге с 21 июня по 5 июля, сообщили в пресс-центре БЖД. В год 85-летия начала Великой Отечественной войны поезд «Победы» прибудет в Брест 21 июня, накануне Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В Могилеве экспозиция будет работать 28 июня, в день освобождения города от немецко-фашистских захватов. Завершится маршрут поезда в Минске в период празднования Дня независимости. В Беларуси проект реализуется БЖД совместно с РЖД при поддержке администрации президента и активном содействии Республиканского волонтерского центра. Он вызвал большой интерес и получил высокую оценку у жителей нашей страны. За период демонстрации экспозиции ее посетили более 137 тысяч человек. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 79 копеек, 3,80 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Шедевры мирового органного искусства прозвучат в программе «Барокко и романтизм. Грани прекрасного». Знаменитый российский органист Евгений Авраменко исполнит произведения Баха, Франка, Гильмана, Лефебюр-Вилли. 21 июня. Большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно и Могилеве плюс 18, в Бресте плюс 20, в Гомеле плюс 22, в Витебске и Минске 17 градусов тепла. Сегодня в Витебске плюс 21-23, в Гомеле плюс 23-25, в Бресте плюс 25-27, в Гродно 24-26 выше нуля, в Могилеве и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Витебске возможен небольшой кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня. Парковка торгового центра «Грин Центр». Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира.бай и 24 Афиша.бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская область.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, с какого возраста нужно обращать внимание на работу щитовидной железы, кому снятся плохие сны и что такое попкорновая болезнь. Сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. За последние 10 лет заболеваемость врожденным гипотиреозом среди юных жителей Беларуси сократилась почти в 2 раза, рассказали в Минздраве. Охват новорожденных скринингом на врожденный гипотиреоз – это эндокринное заболевание, при котором щитовидная железа новорожденного не вырабатывает достаточное количество гормонов, в Беларуси на протяжении последних лет стабильно составляет 99%. В республике регистрируют всего 1 случай на 5904 новорожденных. Повышенное внимание к дефициту гормонов щитовидной железы с первых дней жизни обусловлено его прямым влиянием на интеллектуальный потенциал ребенка. Нехватка йода на ранних этапах внутриутробного развития может привести к серьезным патологиям при формировании головного мозга и нервной системы малыша. Медики все чаще выявляют попкорновую болезнь у любителей вейпов. Тяжелое поражение легких может развиться уже через несколько недель после использования устройства. Как поясняют пульмонологи, попкорновая болезнь – это бронхиолит, воспаление мелких бронхов из-за токсинов. Главный виновник – диацетил, ароматизатор в жидкостях для вейпов. К ранним признакам относят сухой кашель, одышку при нагрузке, свистящее дыхание и жжение в груди. Многие списывают это на простуду и продолжают парить. Если симптомы не проходят, усиливаются ночью или при активности, это повод немедленно обратиться к врачу, настаивают врачи. Без лечения и отказа от вейпа процесс необратим. У курильщика падает дыхательный объем и формируется хроническая болезнь. Сны могут не просто отражать переживания, но и участвовать в переработке эмоций. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие связь между содержанием снов и настроением после пробуждения. В исследовании приняли участие 536 человек, которые регулярно описывали свои сны и эмоциональное состояние утром. Всего ученые проанализировали более 4500 записей. С помощью алгоритмов обработки текста они оценивали, какие эмоции – страх, радость или другие – присутствовали в сновидениях и сопоставляли их с последующим настроением. Оказалось, что пугающие сны чаще связаны с более выраженными негативными эмоциями утром. При этом люди, которые лучше умеют справляться с эмоциями в повседневной жизни, видят такие сны чаще. По мнению ученых, это говорит о том, что мозг во сне активно прорабатывает страх и стресс, а не просто подавляет их. Ученые пришли к выводу, что сны помогают психике перерабатывать переживания и поддерживать эмоциональное равновесие. Яна Цидик, служба новостей.

Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем и поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
3: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
2: Не ври! Мам, ты где?
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Радио твоего дня.

Президенту Беларуси Александру Лукашенко во время посещения молочно-товарного комплекса «Яченко» ООО «Белинтерген Агро» в Уздинском районе подарили корову джерсейской породы по кличке Муся. Одним из главных направлений деятельности компании является развитие племенного животноводства. В основном в «Белинтерген» занимаются разведением галштинской породы, но также начали размножать и джерсейскую породу. Представительницу последней как раз и подарили главе государства. Александр Лукашенко подписал закон о ратификации трех международных договоров. Подписан закон о ратификации межправительственного соглашения Беларуси и Мьянмы о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Президент также подписал закон о ратификации соглашения между Беларусью и Индонезией о взаимной защите секретной информации. Кроме того, подписан закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета ШОС от 1 декабря 2017 года. Международным договором закрепляется возможность уплаты взносов в бюджет ШОС государствами-членами организации не только в долларах США, но и в иных валютах. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 20-22 июня посетит с визитом Брест. Как ожидается, в субботу, 20 июня, святейший владыка прибудет в Брест. 21 июня, в день собора белорусских святых, предстоятель Русской Православной Церкви совершит божественную литургию в Свято-Воскресенском соборе Бреста. Ранним утром 22 июня на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» патриарх Кирилл примет участие в траурном митинге, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В Беларуси вводится административная ответственность для операторов за плохую сотовую связь. Об этом сообщили в Министерстве связи и информатизации. Законом об изменении кодексов по вопросам административной ответственности вводится административная ответственность за нарушение оператором сотовой связи требований законодательства к охвату территории Беларуси услугами сотовой связи и их качеству в виде штрафа в размере до 1000 базовых величин. Данное положение вступает в силу с 19 июня этого года. И о погоде. Сейчас в Гродно и Могилеве плюс 19, в Бресте плюс 20, в Гомеле плюс 23, в Витебске и Минске 18 градусов тепла. Сегодня в Витебске плюс 21-23, в Гомеле плюс 23-25, в Бресте плюс 25-27, в Гродно 24-26 выше нуля, в Могилеве и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Витебске возможен небольшой кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Учет и контроль. Председатель общества знания Алексей Авдонин о пристальном внимании Лукашенко к ситуации в сельском хозяйстве.
2: Ключевое, наверное, правило, что летний день год кормит, поэтому каждый здесь час, каждый день важен, стоит на контроле, и глава государства традиционно всегда уделяет повышенное внимание работе аграрному сектору весенний-летний период, потому что это в последующем будет обеспечивать нам продовольствовую безопасность на период зимы, осени, да, и, конечно же, сейчас мы прекрасно понимаем, что ситуация, которая складывается в мире, говорит только об одном. Рост уровня голода, да, голодающих растет. И у нас в Беларуси, ввиду того, что мы используем, и это надо в открытую признавать, высокие технологии как раз в сельском хозяйстве, мы получаем хорошую урожайность. Но никакая высокая урожайность не может без классического подхода, это учета и контроля. И вот президент, конечно же, обеспечивает этот учет, контроль и требует это от всей вертикали власти для того, чтобы все предприятия, задействованные в аграрном секторе, работали крайне эффективно. И мы, казалось бы, вот для белорусов это уже такая, знаете, обыденная вещь, когда ты приходишь в магазин, а у тебя все есть. Есть, да, молоко любых видов, любые молочные продукты, да, мясо, любые молочные продукты, да, там хлебобулочные изделия, все есть. Но надо понимать, что такая картина в той же Европе совершенно отличная. Там все меньше и меньше ассортимент товаров, рост дефицита, а самое главное, рост цен. Обратите внимание, у нас полки полностью в магазинах заполнены нашими отечественными товарами, а главное, что цены у нас приемлемые и уровень цен стабильный, никакой инфляции нет, несмотря на те катаклизмы, которые сейчас происходят во всей мировой экономике.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня – парковка торгового центра «Грин Центр». Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
0: Реклама.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Защищать интересы жителей Европы и мира. Председатель общества знаний Алексей Авдонин о призыве Беларуси наладить диалог между странами ОБСЕ.
2: Можно сказать, что Беларусь фактически своим таким призывом не то что пытается, наверное, дает возможность ОБСЕ восстановить свою репутацию и восстановить свой статус. Потому что мы знаем, что ОБСЕ последнее время, особенно в период конфликта на территории Балкан, еще с 90-х годов, а в последующем на территории Украины своими действиями не совсем соответствовало уставу и тем задачам, которые были заложены еще Хельсинкскими соглашениями. Мы прекрасно понимаем, что ОБСЕ как раз призвана к тому, чтобы не допускать никаких вооруженных конфликтов на территории Европы, потому что мы знаем, что с территории Европы в последующем любой вооруженный конфликт может разрастись в глобальную мировую войну. И эта война может закончиться уже не как в 45-м году, а может закончиться ядерными ударами и фактически исчезновением всего человечества. Поэтому Беларусь как раз на такой площадке призывает к тому, чтобы ОБСЕ вспомнила свои задачи, начала действовать в рамках своего устава, да, и ориентироваться не на какие-то интересы отдельных европейских стран, в первую очередь англосаксонской агломерации, а ориентироваться на интересы жителей Европы и, в принципе, жителей всей нашей планеты Земля. Да? Не допущение конфликтов, обеспечение мира, безопасности, потому что, знаете, все, любой конфликт, конечно же, носит какие-то экономические интересы. За любым конфликтом стоят крупные корпорации, банки, которые ориентированы на то, чтобы захватить ресурсы, рынки, людей и на этом обогатиться. Но проблема глобального мира заключается в том, что сейчас любой конфликт в любой точке мира очень чувствительно ощущается всей и мировой экономикой, всем человечеством, да, глобальными рынками, глобальными логистическими путями и так далее. Поэтому конфликты вооруженные, в принципе, для человечества, они недопустимы. Требуют кардинального пересмотра подходов к тому, как достигать экономические и финансовые цели. Без насилия, без конфликтов, без агрессии, а путем распределения, установления договора, договорных отношений, дипломатии.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Альфа-радио. Мелодии наши.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ток-шоу «Будні». Паскриптум. 16+.
1: Отследить тенденции, внедрить технологии и нарастить экспорт. Председатель общества знания Алексей Авдонин о роботизации.
2: В первую очередь, самый главный, наверное, посыл о том, что Беларусь не стоит на месте. Наша экономика, да, наше руководство полностью оценивает ту ситуацию, которая складывается в глобальной экономике. И самое главное, что мы сейчас видим, очень четко видим, это технологическую, очередную технологическую трансформацию всей экономики. Mm-hmm. Такие трансформации за последние 400 лет капиталистического способа производства происходили не раз. И всегда человечество стремилось уменьшить уровень задействования человеческой силы в производстве товаров и услуг. Естественно, если сейчас все корпорации, банки переходят на роботизацию, мы что, должны быть в стороне? Нет, конечно. Иначе наши товары, себестоимость наших товаров будет крайне высокая, и мы не сможем конкурировать на внешних рынках. Значит, роботизация — это тот процесс, который мы должны уловить, внедрить и производить гораздо больше товаров и экспортировать на экспорт. Но самое главное условие — роботизация не должна быть формальной. Это должно быть четкое внедрение роботизации в любые сферы жизнедеятельности нашего общества. И не только в производстве товаров, но и предоставление услуг. Это позволит нам, безусловно, изъять рабочий человеческий ресурс, как вы правильно сказали, и встает вопрос. Вот на Западе, в западных подходах, идеологах, вот таких людей называют лишними людьми. Это Мальтус еще ввел. Следующий этап, который был придуман, это классический фашизм о том, что необходимо уничтожать этих лишних людей через войны, через эпидемии, избавляться от них, потому что они не вовлечены в хозяйственную деятельность. У нас же, да, вот социально ориентированный подход, он совершенно другой. Он говорит о том, что людей, которые извлекаются из производственного процесса, необходимо провести переобучение. Они в любом случае будут задействованы, но при любом технологическом рывке сразу увеличивается количество за потребность в ком? Инженерах, конструкторах, интеллигенции, которая как раз конструирует этих роботов, внедряет этих роботов, совершенствует технологические процессы. И общество таким образом развивается. Поэтому не надо бояться роботизации. Надо в первую очередь вкладывать в себя, в своих детей, в их образование и становление.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
3: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20.45.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
5: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
2: Поражение политических элит Германии. Председатель общества знаний Алексей Авдонин о том, почему Volkswagen проиграл битву за рынки.
3: Ничего удивительного, Volkswagen проиграл битву за рынки, проиграл битву за ресурсы и за технологии. И это большое, ну, поражение для всех политических элит Германии. Почему? Потому что они не смогли спрогнозировать ситуацию, вошли в конфликт и с Белоруссией, и с Россией, и с союзным государством, закрыли от нас свои рынки, закрыли и мы от них свои рынки, плюс страшнейшая, жесточайшая конкуренция со стороны крупнейших корпораций и Америки, автомобильных, и американских, и японских, южнокорейских, китайских корпораций. И, естественно, Volkswagen, который производил надежные автомобили, потерял доступ к современным технологиям, потерял вообще ощущение рынка и, как результат, полностью сдал свои позиции. Но напомним, что такое Volkswagen изначально, почему он народный автомобиль. Это было мощнейшее. Мощнейшая афера Гитлера, и было призвано к тому, чтобы максимально из немецкого народа в 30-е годы выкачать деньги. Как можно было выкачать деньги? Только гиперидеей. И гиперидея была какая? Автомобиль в каждый дом. И немцы после 33-го года покупали облигации, акции Volkswagen. А геббельская пропаганда каждый месяц тиражировала фотографии о том, что вот-вот создается мощнейший завод Volkswagen. Почему Volkswagen, основные предприятия, находятся на островах? Потому что, чтобы никто не видел, что в реальности там делалось. Это была мощнейшая афера Гитлера. И никто в действительности этот великий немецкий народный автомобиль до войны не увидел.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
3: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. X-Real анонсировала AR-очки Aura. Sharp выпустила умные часы, которые подсчитывают потребляемые калории автоматически. И Samsung представила новую функцию для владельцев домашних животных. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. X-Real анонсировала AR-очки Aura, работающие под управлением Android XR. Устройство сочетает функции умных очков и полноценной гарнитуры дополненной реальности, а вычисление выполняет отдельный внешний модуль Computing Pack, благодаря чему сами очки остаются сравнительно легкими. Aura оснащена двумя прозрачными микро-OLED-дисплеями Sony на каждый глаз, частотой обновления 120 Гц и углом обзора 70 градусов. Благодаря технологии Optical Seesaw пользователь может видеть окружающий мир, а другие люди — его глаза. При необходимости можно включить электрохромное затемнение, чтобы лучше сосредоточиться на виртуальном изображении. Также заявлена интеграция с нейросетью Gemini, которой можно управлять голосом. Для работы с контентом Aura могут подключаться к смартфонам и ноутбукам. Компания Sharp представила свои первые умные часы. Они способны оценивать потребленные калории в реальном времени без ручного ввода пищи. Все работает автоматически благодаря биоэлектрическому датчику. В основе необычной опции лежит запатентованный метод Flow, который анализирует колебания жидкости и сахара, чтобы рассчитать, сколько калорий вы получили с едой. Часы сравнивают их с расходом энергии и показывают текущий баланс. Также они следят за гидратацией и напоминают о питье с помощью звука и вибрации, когда уровень воды в организме становится низким. Из необычного можно еще выделить функцию, благодаря которой дисплей адаптируется к времени суток. Так, утром он отображает сон, погоду, планы на день, днем шаги, пульс и сожженные калории, а вечером прогноз погоды на завтра и список дел. Устройство совместимо с Android и iOS. Samsung представила новую функцию для владельцев домашних животных. Компания совместно со стартапом Lyft разрабатывает систему, которая позволит проверить состояние здоровья кошки или собаки по одной фотографии, сделанной на смартфон Galaxy. Достаточно будет сфотографировать питомца, после чего снимок проанализирует искусственный интеллект, обученный на ветеринарных данных. По словам Samsung, система, помимо прочего, способна выявлять признаки проблем с зубами и деснами, катаракты, а также вывиха коленной чашечки. Новая возможность станет частью экосистемы Smart Things. Для ее работы понадобится одноименное приложение и сервис Pet Care. При этом Samsung подчеркивает, что искусственный интеллект не заменяет полноценную ветеринарную диагностику. Функция предназначена для предварительной оценки состояния питомца и призвана помогать владельцам вовремя замечать возможные проблемы. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом – это планета, страна, континент. А враг всего мира – полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отход.

0: Александр Лукашенко сегодня во время посещения предприятия «Белэнергенагро» обсудил со специалистами перспективы развития мясного животноводства в стране. Комплекс, на котором побывал президент, занимается молочным скотоводством. Здесь выращивают джерсейскую породу коров, у которых молоко высокой жирности, а также галштинскую. За счет строгого соблюдения технологий удается достигать высоких показателей надоев. В отличие от молочного, мясное скотоводство представляется не настолько сложным с точки зрения соблюдения технологий и задействования специалистов. Поэтому закономерно возникает вопрос о целесообразности развития этого направления, особенно в тех регионах, где есть проблемные молочно-товарные комплексы. Продолжение темы. Во время посещения «Белэнергенагро» Александр Лукашенко высказался о фермерстве, частной инициативе в сельском хозяйстве. Глава государства отнюдь не против фермеров, но считает правильным, что в стране в свое время сохранили крупнотоварное государственное производство.
1: Мы поэтому и держимся в стране за эти колхозы, совхозы, прямо говоря, для того, чтобы людей накормить всячески. У нас северная страна, страна с рискованным земледелием, но, тем не менее, мы на вершине сельскохозяйственного производства, потому что этот процесс контролируем. Мы не отдаем его даже фермерам на откуп. Да, фермеры пусть появляются, но как-то я наблюдаю, и сторонник этого, когда-то мы создавали, близко уже к этим фермерам подошли и заметили, что не так просто, где этих фермеров найти. Видим, хорошо работает. Ну, хорошо. Получай землю, где-то тебе прирежем кусочек. Культура земледелия очень высокая, вот я посмотрел сверху. Все это видно. Будем потихоньку, но я говорю, одни появляются, другие уходят. И если бы мы бросились на это фермерство, ну, ты бы взяла там пару колхозов, он бы еще полторы, а остальное. Это же деревня, поэтому надо аккуратно это делать. И видеть вот таких фермеров, которые что-то уже показали.
0: В Беларуси к уборке урожая готовится парк из почти 7 тысяч комбайнов. Как сообщили в Минсельхозпроде, пристальное внимание уделяется бесперебойному обеспечению запасными частями. Чтобы исключить простой техники из-за нехватки комплектующих, на сайте ведомства размещена информационно-поисковая система «Техсервис». В режиме онлайн она показывает наличие необходимых деталей в агросервисных организациях и на базах снабжения промышленных предприятий, существенно упрощая логистику. Материально-техническая база позволяет провести уборку зерновых и зернобобовых культур в оптимальные агротехнические сроки, заверили в Минсельхозпроде. Белорусские следователи работают в Российской Федерации по уголовному делу по факту удара беспилотного летательного аппарата по белорусскому автобусу. Сотрудники Следственного комитета посетили место атаки, а также площадку, где хранится поврежденное транспортное средство. Проведено рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы расследования и сбора доказательств совершенного преступления. Представители белорусской стороны изучили материалы уголовного дела, а также обнаруженные и изъятые на месте происшествия фрагменты БПЛА. Расследование уголовных дел продолжается. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Национальный оркестр имени Жиновича и симфонический оркестр Белтелерадиокомпании представляют проект «Шоу оркестров». На сцене Белгосфилармонии коллективы совместно исполнят популярную классику и мелодии из любимого кино. 24 июня в Большом зале Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 20, в Гродно, Витебске и Могилеве плюс 21, в Бресте плюс 24, в Гомеле 22 тепла. Завтра днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Минске и Гомеле плюс 25-27, в Гродно и Бресте 27-29 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, с какого возраста нужно обращать внимание на работу щитовидной железы, кому снятся плохие сны и что такое попкорновая болезнь. Сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. За последние 10 лет заболеваемость врожденным гипотиреозом среди юных жителей Беларуси сократилась почти в 2 раза, рассказали в Минздраве. Охват новорожденных скринингом на врожденный гипотиреоз – это эндокринное заболевание, при котором щитовидная железа новорожденного не вырабатывает достаточное количество гормонов, в Беларуси на протяжении последних лет стабильно составляет 99%. В республике регистрируют всего 1 случай на 5904 новорожденных. Повышенное внимание к дефициту гормонов щитовидной железы с первых дней жизни обусловлено его прямым влиянием на интеллектуальный потенциал ребенка. Нехватка йода на ранних этапах внутриутробного развития может привести к серьезным патологиям при формировании головного мозга и нервной системы малыша. Медики все чаще выявляют попкорновую болезнь у любителей вейпов. Тяжелое поражение легких может развиться уже через несколько недель после использования устройства. Как поясняют пульмонологи, попкорновая болезнь – это бронхиолит, воспаление мелких бронхов из-за токсинов. Главный виновник – диацетил, ароматизатор в жидкостях для вейпов. К ранним признакам относят сухой кашель, одышку при нагрузке, свистящее дыхание и жжение в груди. Многие списывают это на простуду и продолжают парить. Если симптомы не проходят, усиливаются ночью или при активности, это повод немедленно обратиться к врачу, настаивают врачи. Без лечения и отказа от вейпа процесс необратим. У курильщика падает дыхательный объем и формируется хроническая болезнь. Сны могут не просто отражать переживания, но и участвовать в переработке эмоций. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие связь между содержанием снов и настроением после пробуждения. В исследовании приняли участие 536 человек, которые регулярно описывали свои сны и эмоциональное состояние утром. Всего ученые проанализировали более 4,5 тысяч записей. С помощью алгоритмов обработки текста они оценивали, какие эмоции – страх, радость или другие – присутствовали в сновидениях и сопоставляли их с последующим настроением. Оказалось, что пугающие сны чаще связаны с более выраженными негативными эмоциями утром. При этом люди, которые лучше умеют справляться с эмоциями в повседневной жизни, видят такие сны чаще. По мнению ученых, это говорит о том, что мозг во сне активно прорабатывает страх и стресс, а не просто подавляет их. Ученые пришли к выводу, что сны помогают психике перерабатывать переживания и поддерживать эмоциональное равновесие. Яна Цидик, служба новостей, Альфа.

0: только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.
1: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится Международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь, Брест.
0: Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня. Радио твоего дня.

0: Александр Лукашенко сегодня совершил рабочую поездку в Уздинский район Минской области. Глава государства ознакомился с опытом работы предприятия «Белинтерген» и ее дочерней структуры «Белинтерген-агро» в сфере племенного и молочного животноводства. Речь зашла о работе предприятия и использовании современных технологий, в том числе биотехнологий, в молочном и мясном животноводстве при модернизации старых ферм в современные молочно-товарные комплексы. Президент поинтересовался, что перспективного конкретно в этом хозяйстве. Как доложили главе государства, изюминка в тонкостях и строгом соблюдении технологических процессов. В целом, как утверждают специалисты, кроме условий содержания, важны две главные составляющие – качество кормов и генетика. В продолжении темы в ходе рабочей поездки президента в Уздинский район возникла дискуссия, какими должны быть животноводческие комплексы. Александр Лукашенко заявил, что не является сторонником создания слишком крупных хозяйств и животноводческих комплексов. Одна из причин – это большие отходы. Глава государства подчеркнул, что он человек, болеющий за природу.
1: Я же вижу, как у нас тот же Александрийский лесной. Пролетаешь, и там в озеро, то в речку течет эта жижа. Я не сторонник крупного. Ну, говорят, что экономически это и прочее. Ну, может, она как великий экономист за это. Но я как такой земной приземленный экономист считаю, что экономика экономикой, но важны и люди, и условия, и прочее. Жить же здесь надо.
2: Ну, да, да.
1: Ну, понимаю, что можем отстать.
0: Белорусские молочные продукты в прошлом году экспортировались в 55 стран. Как сообщили в Минсельхозпроде, сейчас проводится работа по диверсификации рынков сбыта. Охватывается не только Российская Федерация как основной импортер, но и другие регионы, страны дальней дуги. В стране утверждена стратегия развития молокоперерабатывающей отрасли на 2026-2035 годы. Предусмотрено наращивание мощностей по переработке, расширение ассортимента. Проекты касаются модернизации, техпереоснащения, освоения инновационной импортозамещающей продукции. 22 июня в 12:00 Беларусь почтит память погибших в годы Великой Отечественной войны общенациональной минутой молчания. В эфире ТВ и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В это же время в храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение. Официальные курсы на Нацбанка на выходные. Доллар США 2 рубля 79 копеек, 3,80 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 20, в Гродно и Могилеве плюс 22, в Витебске плюс 21, в Бресте плюс 24, в Гомеле 23 тепла. Завтра днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Минске и Гомеле плюс 25-27, в Гродно и Бресте 27-29 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей «Альфа-Радио».

на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Память. Это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности и стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь. Брест.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: Новости технологий 16+.
5: Здравствуйте. X-Real анонсировала AR-очки Aura. Sharp выпустила умные часы, которые подсчитывают потребляемые калории автоматически. И Samsung представила новую функцию для владельцев домашних животных. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. X-Real анонсировала AR-очки Aura, работающие под управлением Android XR. Устройство сочетает функции умных очков и полноценной гарнитуры дополненной реальности, а вычисление выполняет отдельный внешний модуль Computing Pack, благодаря чему сами очки остаются сравнительно легкими. Aura оснащена двумя прозрачными микро-OLED-дисплеями Sony на каждый глаз, частотой обновления 120 Гц и углом обзора 70 градусов. Благодаря технологии Optical Seesaw пользователь может видеть окружающий мир, а другие люди – его глаза. При необходимости можно включить электрохромное затемнение, чтобы лучше сосредоточиться на виртуальном изображении. Также заявлена интеграция с нейросетью Gemini, которой можно управлять голосом. Для работы с контентом Aura могут подключаться к смартфонам и ноутбукам. Компания Sharp представила свои первые умные часы. Они способны оценивать потребленные калории в реальном времени без ручного ввода пищи. Все работает автоматически благодаря биоэлектрическому датчику. В основе необычной опции лежит запатентованный метод Flow, который анализирует колебания жидкости и сахара, чтобы рассчитать, сколько калорий вы получили с едой. Часы сравнивают их с расходом энергии и показывают текущий баланс. Также они следят за гидратацией и напоминают о питье с помощью звука и вибрации, когда уровень воды в организме становится низким. Из необычного можно еще выделить функцию, благодаря которой дисплей адаптируется к времени суток. Так, утром он отображает сон, погоду, планы на день, днем шаги, пульс и сожженные калории, а вечером прогноз погоды на завтра и список дел. Устройство совместимо с Android и iOS. Samsung представила новую функцию для владельцев домашних животных. Компания совместно со стартапом Lyft разрабатывает систему, которая позволит проверить состояние здоровья кошки или собаки по одной фотографии, сделанной на смартфон Galaxy. Достаточно будет сфотографировать питомца, после чего снимок проанализирует искусственный интеллект, обученный на ветеринарных данных. По словам Samsung, система, помимо прочего, способна выявлять признаки проблем с зубами и деснами, катаракты, а также вывиха коленной чашечки. Новая возможность станет частью экосистемы Smart Things. Для ее работы понадобится одноименное приложение и сервис Pet Care. При этом Samsung подчеркивает, что искусственный интеллект не заменяет полноценную ветеринарную диагностику. Функция предназначена для предварительной оценки состояния питомца и призвана помогать владельцам вовремя замечать возможные проблемы. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-радио.
2: Реклама.
6: Тяжесть, отечность, боль в ногах? Детравен в руках!
7: Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
8: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
9: Реклама.
10: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Автомобильные новости. 16+.
4: Привет. В Беларуси запустили одно окно для владельцев электромобилей. Какие изменения внесены на пересечении улиц Аэродромной и Чкалова? И на дороге Беларуси выйдет первый газомоторный тягач МАЗ. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Белорусская ассоциация развития электротранспорта запустила онлайн-портал с функцией одного окна. Сервис предназначен для действующих и будущих владельцев электромобилей. Через него можно сообщить о проблеме с конкретной зарядной станцией, рассказать о неисправности своего авто, задать любой вопрос, связанный с эксплуатацией зеленого транспорта, и внести предложение или пожелание. В ассоциации обещают оперативно помогать в решении сложных ситуаций. Портал принимает обращения от всех желающих, независимо от гражданства, марки и модели электромобиля. На дороге нашей страны выйдет первый газомоторный тягач МАЗ. Завод уже доставил первый экземпляр белорусскому перевозчику «Гомель Агротранс», который занимается обслуживанием предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности и уже имеет более 40 грузовых автомобилей МАЗ и свыше 60 единиц прицепной техники. Новая машина оснащена газовым двигателем экологического класса Евро-5 и механической 16-ступенчатой коробкой передач. Модель разрабатывалась для выполнения тяжелых региональных перевозок с акцентом на максимальной экономии топлива. Тягач также получил систему гидроотбора мощности, позволяющую работать с самосвальными полуприцепами. Максимально допустимая масса автопоезда увеличена до 48 тонн, а это дает возможность использовать в сцепке тяжелые трехосные прицепы. На пересечении улиц Аэродромной и Чкалова с целью повышения безопасности вносятся изменения в схему организации дорожного движения. Новая схема предусматривает исключение маневра левого поворота с Аэродромной на Чкалова, исключение маневра разворота на указанном перекрестке при движении по Аэродромной. Альтернативные маршруты следования на улицу Чкалова возможны через улицу Вирскую и Брилевскую, через круговое движение площади Старый аэропорт и через транспортную развязку Аэродромной с улицей Жуковского. ГАИ просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе пути. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.
5: Альфа-Радио. Белорусский хит. Слушай прямо сейчас.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» — информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг. В четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, пятница,
1: 16+.
2: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
2: Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Уздинский район ознакомился с развитием племенного животноводства. Состоялось заседание Совета постпредов стран СНГ по атаке БПЛА на автобус с белорусскими детьми. Патриарх Московский всея Руси Кирилл с 20 по 22 июня посетит с визитом Беларусь. Делегации стран СНГ, Европы, Азии и Латинской Америки приедут в Брест на форум «Великое наследие. Общее будущее».
0: Что происходит?
2: Александр Лукашенко сегодня совершил рабочую поездку в Уздинский район Минской области. Глава государства ознакомился с опытом работы компании «Белинтерген» и ее дочерней структуры «Белинтерген Агро» в сфере племенного и молочного животноводства. Речь зашла о работе предприятия и использовании современных технологий, в том числе биотехнологий в молочном и мясном животноводстве, при модернизации старых ферм в современные молочно-товарные комплексы. Президент поинтересовался, что перспективного конкретно в этом хозяйстве. Как доложили главе государства, изюминка в тонкостях и строгом соблюдении технологических процессов – это фундамент. А некоторые тонкости и нюансы дают желаемую экономическую выгоду. Это, например, нестандартный рацион все белорусского производства, особенности воспроизводства племенного стада, индивидуальный подход. В целом, как утверждают специалисты, кроме условий содержания, важны две главные составляющие – качество кормов и генетика. Если с кормами все в целом понятно и освоено, то именно в генетике есть потенциал для дополнительного роста, высказался Александр Лукашенко и о фермерстве, частной инициативе в сельском хозяйстве. Глава государства отнюдь не против фермеров, но считает правильным, что в стране в свое время сохранили крупнотоварное государственное производство.
3: Мы поэтому и держимся в стране за эти колхозы, совхозы, прямо говоря, для того, чтобы людей накормить всячески. У нас северная страна, страна с рискованным земледелием, но, тем не менее, мы на вершине сельскохозяйственного производства, потому что этот процесс контролируем. Мы не отдаем его даже фермерам на откуп. Да, фермеры пусть появляются, но как-то я наблюдаю, и сторонник этого, когда-то мы создавали, близко уже к этим фермерам подошли и заметили, что не так просто дети фермеров найти. Видим, хорошо работает. Ну, хорошо. Улучшай земли, где-то тебе прилежим кусочек. Культура земледелия очень высокая, вот я посмотрел сверху. Все это видно. Будем потихоньку, но я говорю, одни появляются, другие уходят. И если бы мы бросились на это фермерство, ну, ты бы взяла там пару колхозов, он бы еще полторы, а остальное. Это же деревня, поэтому надо аккуратно это делать. И видеть вот таких фермеров, которые что-то уже показали.
2: Пример – частное предприятие «Белинтерген Агро» в Уздинском районе, куда приехал глава государства. Президент дал высокую оценку работе предприятия в целом и культуре земледелия в частности. Во время посещения хозяйства также возникла дискуссия, какими должны быть животноводческие комплексы.
4: Мы бы хотели обсудить вот эту тему, что комплексы должны все-таки быть большие, технологичные, потому что людей не хватает. Я выдерживаю такую позицию, не знаю, вы согласитесь или нет, комплекс должен быть минимум 2000 коров.
3: Я это слышу, но не препятствую, это я не специалист большой в этом деле, но я не сторонник вообще большого чего-то.
4: А 2000...
3: Объединение хозяйств, разъединение, вот такие фермы, я сторонник этого. Люди у нас такие, они хотят тебя видеть, вот ты приехал, поговорил с ним проще. Психология тоже важна для производства.
4: Контакты с людьми должны быть, с людьми надо все время общаться. Совершенно. Они расслабляются, когда видят начальника.
3: Надо заплатить и с чем-то туда приехать начальнику чуть ли не каждый день. Ну, так было, я не уверен.
4: Так и должно быть. Социальный пакет.
3: Может, и не должно, но пока деревня наша такая.
4: Да.
3: А мы же хотим и сегодня получать результат. Поэтому я не сторонник крупного. Это мое личное. Я не навязываю его. Во-вторых, огромные комплексы – это большие отходы от животных.
4: Да.
3: И я же вижу, как у нас тот же Александрийский весной. Прилетаешь, и там эту в озеро, то в речку течет эта жижа. Я не сторонник крупного. Но говорят, что экономически это и прочее. Ну, может, она как великий экономист за это. Но я как такой земной приземленный экономист считаю, что экономика экономикой, но важны и люди, и условия, и прочее. Жить же здесь надо.
4: Ну да, да.
3: Ну, понимаю, что можем отстать.
2: Александр Лукашенко во время посещения Белинтерген Агро обсудил со специалистами перспективы развития мясного животноводства в стране. Комплекс, на котором побывал президент, занимается молочным скотоводством. За счет строгого соблюдения технологий удается достигать высоких показателей надоев. В отличие от молочного, мясное скотоводство представляется не настолько сложным с точки зрения соблюдения технологий и задействования специалистов. Поэтому закономерно возникает вопрос о целесообразности развития этого направления, особенно в тех регионах, где есть проблемные молочно-товарные комплексы. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов напомнил про успешный пример племенного завода по разведению крупного рогатого скота герефордской породы Могилевского госплемпредприятия в Дрибинском районе, который президент посещал весной этого года. Рентабельность хозяйства за счет продажи племенного мясного скота на экспорт достигает 25%. В планах за пятилетку нарастить племенное поголовье по стране вдвое. За счет развития племзавода в 5 областях страны с нынешних 5000 до 10000 к 2030 году. По поручению президента начаты работы для строительства фирмы по выращиванию мясного скота вблизи городца. Соответствующее поручение глава государства давал во время посещения молочно-товарного комплекса ОАО «Агроляскович» в Петриковском районе. Александр Лукашенко ориентировал на то, чтобы по этим примерам развивать мясное скотоводство в тех регионах, где затруднительно заниматься более сложным в технологическом плане молочным направлением.
0: Точка отсчета.
2: Белинтерген – белорусская частная компания, которая занимается племенным животноводством. Ее смело можно назвать племзаводом по разведению молочных пород скота. Здесь занимаются селекционно-племенной работой, подбором и эмбриотрансплантацией генетически лучших животных с наибольшей продуктивностью. С 2003 года специалисты компании дают консультации, содействуют развитию высокопродуктивного стада в племенных хозяйствах. Более 10 лет назад на базе выкуплен заброшенных строений решили создать современный племенной центр. Приобретение ранее двух неработающих фирм в Уздинском районе позволило активнее разводить племенных нетелей, телок и бычков. Возникла идея самим производить молоко. Так появилось и направление агробизнеса. В 2013 году через аукцион приобрели молочно-товарный комплекс, модернизировали его, построили новый доильно-молочный блок, помещение для хранения кормов, сенажные траншеи, склады.
0: Факты на стол.
2: В основном в Белинтерген занимаются разведением галштинской породы, но также начали размножать джерсейскую, которая является вторым главным производителем молока в мире. Ее главная особенность – молоко содержит большое количество жира и белка, отличается высоким содержанием белка А2. В то же время, благодаря небольшому весу, для коров такой породы нужно значительно меньше корма. Суточный удой составляет до 30 литров. Развивают здесь и другие редкие для Беларуси породы. За январь-апрель производство воловой продукции сельского хозяйства в Белинтергенагро составило 129,5% к аналогичному периоду прошлого года, в том числе молока 132,3%, продукции выращивания крупного рогатого скота 110,1%. На 1 мая численность крупного рогатого скота составила 1900 голов, за год увеличившись более чем на 27%. Сейчас в хозяйстве идет строительство современного молочно-товарного комплекса замкнутого цикла на 3500 голов крупного рогатого скота. После его ввода дойное стадо вырастет до 1500 коров.
0: Мнение эксперта.
2: Высокие технологии в сельском хозяйстве позволяют получать хороший результат. Однако добиться этого невозможно без системы учета и контроля. Именно на это нацеливает глава государства всю вертикаль власти, требуя внимания к данным вопросам. Об этом заявил председатель общества знания Алексей Авдонин.
1: Наверное, правило, что летний день год кормит, поэтому каждый здесь час, каждый день важен, стоит на контроле, и глава государства традиционно всегда уделяет уделяют повышенное внимание работе аграрному сектору в весенний-летний период, потому что это в последующем будет обеспечивать нам продовольственную безопасность на период зимы и осени. И, конечно же, сейчас мы прекрасно понимаем, что ситуация, которая складывается в мире, говорит только об одном. Рост уровня голода, да, голодающих растет. Это связано, в первую очередь, с перекосами рынка удобрений, воды, в том числе и доставкой воды, определенные проблемы с теми или иными регионами земледелия. И у нас в Беларуси, ввиду того, что мы используем, и это надо в открытую признавать, высокие технологии как раз в сельском хозяйстве, мы получаем хорошую урожайность. Но никакая высокая урожайность не может без классического подхода, это учета и контроля. И вот президент, конечно же, обеспечивает этот учет, контроль и требует это от всей вертикали власти для того, чтобы все предприятия, задействованные в аграрном секторе, работали крайне эффективно. И мы, казалось бы, вот для белорусов это уже такая, знаете, обыденная вещь, когда ты приходишь в магазин, а у тебя все есть. Да, молоко любых видов, любые молочные продукты, мясо, любые молочные продукты, да, там хлебобулочные изделия, все есть. Но надо понимать, что такая картина в той же Европе совершенно отличная. Там все меньше и меньше ассортимент товаров, рост дефицита, а самое главное, рост цен. Обратите внимание, у нас полки полностью в магазинах заполнены нашими отечественными товарами, а главное, что цены у нас приемлемые и уровень цен стабильный, никакой инфляции нет, несмотря на те катаклизмы, которые сейчас происходят во всей мировой экономике.
2: И в завершении информация от партнеров Альфа-Радио. Шедевры мирового органного искусства прозвучат в программе «Барокко и романтизм. Грани прекрасного». Знаменитый российский органист Евгений Авраменко исполнит произведения Баха, Франка, Гильмана, Лефебюр, Вели. 21 июня большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.
5: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности и стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь, Брест.
6: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
7: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
8: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск. С 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Орша. С 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира.бай и 24 Афиша.бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебской областной.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гегин о подходе Александра Лукашенко к развитию вооруженных сил Беларуси. Мудрость и стратегическое спокойствие.
2: На самом деле обстановка непростая, и я бы рассматривал те заявления, оценки, которые дал глава государства, вообще в связке и с его интервью «Аль Арабия», и со многими другими встречами, заявлениями, решениями, которые были приняты. Очень важен вот этот взвешенный, спокойный, мудрый подход, который демонстрирует президент. На фоне вот той гиперэмоциональности, наблюдаемой порой вдоль наших границ, того какого-то всплеска там, адреналина, еще непонятно чего, который мы видим в Европе, заявлений бурлеска такого, знаете, политического бурлеска, президент демонстрирует мудрость, взвешенность и такое стратегическое спокойствие. Не самоуспокоенность, а спокойствие. Mm-hmm. Такое спокойствие в критические моменты, оно зачастую спасает. Знаете, вот много есть из истории примеров, случаев, когда все бурлило, там люди, там кто в панике, кто в желании быстрее там что-то сделать, прорваться вперед, а полководцы, государственные деятели в этот момент одной фразой, каким-то таким действием, может быть, неожиданным, всю эту ситуацию успокаивали и были правы. Это вспоминаю, как Суворов командовал войсками. Он же был такой человек, порой парадоксальный, необычный, но в критический момент именно суворовское спокойствие и уверенность в силах, которые у него есть, внушало подчиненным веру в победу. Вот президент демонстрирует именно такой мудрый подход. И сейчас это принципиально важно. Все, что нужно, делается. Приказы, которые необходимы, отдаются. Службы наши, это не только Министерство обороны, но и другие силовые правоохранительные службы, работают. И, конечно, здесь нужно то, что называется, включать голову, включать мозги многим нашим соседям. Им надо учиться у Александра Григорьевича, как поступать в таких очень непростых ситуациях.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Реклама.
1: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра Green Center. Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
0: Реклама.
2: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
3: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин заявил, что в Беларуси уровень подготовки офицерского состава всегда был высоким.
4: Ну, у нас всегда офицерский состав и его уровень подготовки был высокий. Не зря у нас традиционно училось в большом количестве и зарубежные курсанты. Ну и кроме того, если говорить о подготовке офицеров ПВО, так знаменитая ВИЗРУ, это же белорусская. Это, наверное, одно из лучших, если не лучшее училище офицеров ПВО, которое готовило инженеров, зенитных ракетчиков в Советском Союзе. Поэтому традиции эти не утрачены. Другое дело, надо определиться с количеством этих офицеров, которые нам необходимы, смотреть на перспективу, качество подготовки, ну и менять учебные программы. Я вот эту тоже дискуссию в России постоянно слышу. А не мало того, что сейчас восстанавливают систему более разветвленную своих военных училищ, военных учебных заведений, но и то, что применяется на поле боя, необходимо тут же внедрять внедрять курсанта. Потому что курсант сейчас не может учиться вообще никогда, но сейчас особенно по желтым конспектам. Его не могут учить по тетрадям, там давнишним каким-то. Это я помню, вот я на военной кафедре учился, и у нас были там у коллег, которые на цикле ПВО учились, секретные тетради. Но мы тогда понимали, что это секретные тетради там 10-15-летней давности. Но, знаете, в 90-е годы это было, может, еще приемлемо. А сейчас, когда техника, мы видим, как быстро меняется. Ведь посмотрите, США отказались от проведения крупной операции против Ирана. А почему? А потому что в нынешних условиях проведение крупной общевойсковой операции стоило бы так дорого, что они не могли ее провести. И тактических приемов, оперативно-тактических, которые позволяли бы преодолеть эти препятствия, нет. И это все нужно изучать. Это должны думать и наши военные ученые. Находить методы, способы с учетом нашей специфики. Смотрите, президент всегда подчеркивает нашу специфику. То, что у нас лесисто-болотистая местность.
5: Да, конечно.
4: У нас вот такая территория. У нас большое количество крупных городов. Местность, где, может быть, малозаселенная на целом ряде участков. Все это надо учитывать. Все это надо использовать при выстраивании системы обороны страны.
2: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-Радио.
6: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20.45.
2: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
3: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
2: А батарейки? Их куда?
3: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
2: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
3: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира.бай и 24 Афиша.бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная.

Александр Лукашенко во время посещения Белинтергенагро обсудил со специалистами перспективы развития мясного животноводства, которое представляется не только сложным с точки зрения соблюдения технологий и задействования специалистов. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов напомнил про успешный пример племенного завода Могилевского госплемпредприятия в Дрибинском районе, который президент посещал весной этого года. Рентабельность здесь за счет продажи племенного мясного скота на экспорт достигает 25%. Александр Лукашенко ориентировал на то, чтобы по таким примерам развивать мясное скотоводство в тех регионах, где затруднительно заниматься более сложным в технологическом плане молочным направлением. Беларусь производит почти в 3 раза больше молочной продукции, чем потребляет внутренний рынок. Этот запас позволяет наращивать экспортный потенциал и увеличивать долю поставок на внешние рынки. Как сообщили в Минсельхозпроде, молочная отрасль остается одним из драйверов белорусского экспорта. Поэтому стратегические направления развития ориентированы не только на традиционные рынки ближнего зарубежья, но и на страны дальней дуги, включая государства Африки и другие перспективные регионы. Параллельно ведется работа по формированию широкого ассортимента продукции для полноценного обеспечения внутреннего рынка. Делегации стран СНГ, Европы, Азии и Латинской Америки приедут в Брест на форум «Великое наследие. Общее будущее», который пройдет с 20 по 22 июня. Мероприятие приурочено к трагической памятной дате – 85-летию начала Великой Отечественной войны. В период работы форума состоится заседание 70-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, на котором планируется принять заявление о геноциде советского народа в ходе Великой Отечественной войны. Ключевым событием станет пленарное заседание, которое пройдет 22 июня и будет включать выступления глав парламентских делегаций. Состояние пострадавших в Брянской области пациентов в раннем послеоперационном периоде стабильно. Об этом сообщил министр здравоохранения Александр Хаджаев. Он отметил, что оперативное вмешательство сегодня проведено ребенку, который госпитализирован в РНПЦ детской хирургии в тяжелом состоянии. Операция проводилась мультидисциплинарной командой, включавшей высококлассных специалистов по разным направлениям на протяжении практически 5 часов. Прооперирован также взрослый пациент, который находится сейчас в главном военном медицинском клиническом центре номер 402 Вооруженных сил Беларуси. Официальные курсы Нацбанка на выходные. Доллар США 2 рубля 79 копеек, 3,80 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске и Могилеве плюс 21, в Гродно и Гомеле плюс 23, в Бресте плюс 25. Завтра днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24, 26, в Минске и Гомеле плюс 25, 27, в Гродно и Бресте 27, 29 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь. Брест.

0: привет! Снова говорю в эфире Альфа-радио. Всем любителям и ценителям отличной музыки и хорошего настроения. Это Альфа-хит-парад. 2 часа классных мировых хитов звучат для тебя в эфире Альфа-радио вечером в пятницу и днем в субботу.
1: Это Альфа-хит-парад.
0: Для тех, кто впервые включил радиоприемник, настроив его на частоту Альфа-радио, конечно же, для наших преданных поклонников, для поклонников горячей радио двадцатки, хочу рассказать следующее. На протяжении целых 2 ближайших часов только для тебя в нашем эфире звучат только самое классное, самое известное и популярные мировые хиты. Я надеюсь, что этот яркий, наполненный музыкальными новинками и, конечно же, уже полюбившимися тебе треками музыкальный нон-стоп наполнит твою жизнь отличным настроением и только позитивной, хорошей энергией. Как обычно, напоминаю тебе, прямо сейчас ты будешь слушать хиты, которые только ты выбираешь путем голосования на нашем сайте alfaradio.by. Исполнители в нашем чарте лучших и любимых расположены в строго отведенном порядке. Он, напомню, складывается исключительно благодаря твоей поддержке и вниманию. Если есть желание увидеть полную музыкальную картину, заходи прямо сейчас на сайт alfaradio.by в раздел «Альфа-хит-парад». Слушай любимые треки, ставь лайки, ну и, конечно же, поддерживай композиции, которые тебя впечатлили. В общем, традиционно принимай участие в жизни еженедельного чарта лучших в эфире «Альфа-радио». За это тебе огромное спасибо. Твое участие в жизни нашего хитового марафона дорогого стоит. Итак, все на своих местах, 20 топовых исполнителей уже готовы покорять твое сердце своими музыкальными шедеврами. И, конечно же, ждет с нетерпением своего часа, поэтому не будем терять времени. И прямо сейчас узнаем о главных музыкальных итогах этой недели.
1: 20 самых горячих хитов недели.
0: Но начнем традиционно с новостей из мира шоу-бизнеса. Итак, король поп-музыки официально занял трон кассовых сборов. Фильм «Майкл» обогнал «Богемскую рапсодию» и стал самым кассовым музыкальным биографическим фильмом всех времен, преодолев отметку в $911 миллионов по всему миру. Эта важная веха была достигнута с долгожданным дебютом фильма в Японии, рынке, тесно связанном с наследием Майкла Джексона, и рынке, который, как ожидалось, должен был приблизить релиз заветной отметки в $1 миллиард в мировом прокате. Этот фильм, ставший самым масштабным кинорелизом за всю историю, побил множество рекордов. Самый большой мировой кассовый сбор за первый уикенд для музыкального биографического фильма, самый высокий кассовый сбор биографического фильма в США и самый большой кассовый сбор в США для этого жанра. Он также показал рекордные сборы в 65 странах мира. Причем 40 из них, включая Мексику, Бразилию и Францию, уже превзошли общие сборы «Богемской рапсодии» за весь период проката. Кстати, интересно, что оба фильма были спродюсированы Грэмом Кингом, что добавляет поэтической силы метре этому достижению. Однако Майкл столкнулся со значительными трудностями во время производства. Пункт в соглашении о разделе имущества Джексона с одной из обвинительниц артиста вынудил провести пересъемки на сумму $50 миллионов, из-за чего история закончилась раньше, в начале его карьеры. Этот дорогостоящий поворот теперь выглядит как блестящий ход. Уже ходят слухи о продолжении, в котором, возможно, будут использованы некоторые вырезанные кадры, чтобы продолжить историю Джексона в бурные 80-е годы. Учитывая высокие кассовые сборы в Японии, конечно же, Майкл доказывает, что неприходящее мировое увлечение королем поп-музыки мощно переносится на большой экран. Вот такие вот новости из мира шоу-биза. С ними, собственно говоря, на этом завершаем и переходим к нашей горячей двадцатке хитов.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепелевым. Претенденты.
0: Итак, претендент, новичок Альфа-хит-парада Миша Миллер и композиция «Бам-бам». Кстати, песня «Бам-бам» была создана кубинско-американской певицей при участии британского автора-исполнителя Эда Ширана. Выпущена была в 2022 году, и вот вторая реинкарнация этой композиции, этого трека, уже в достаточно такой классной танцевальной обработке. «Бам-бам» Миша Миллер, претендент, новичок Альфа-хит-парада на этой неделе.

0: Alpha Hit Parade.
1: 20-е место Альфа Хит Парада. Time Won't Wait, Филатов & Кэрос. Сейчас Филатов & Кэрос продолжают заниматься творчеством. Коллектив выпускает новые композиции, выступает на концертах, делится фото и анонсами в официальном сообществе во ВКонтакте. Главным хитом 23-го года в их исполнении стала композиция «Мимо меня», где впервые, к слову, зазвучал голос нового вокалиста Евгения Попова. В начале 24-го года коллектив выпустил трек «Это все не помню я». Позже, кстати, на песню вышел клип, в котором участники группы попадают в самые неожиданные ситуации, а одного из них и вовсе похищают. Time Won't Wait, Филатов & Кэрос. 20-е место.
0: 20-е место.

0: Альфа-хит-парад.
1: 19-я позиция. In the Dark. Purple Disco Machine на горизонте. Немецкий диджей-продюсер Purple Disco Machine проводит сейчас масштабный тур, который коснется и 26-го года, и, конечно же, года 27-го. Он выступает на крупнейших мировых фестивалях и площадках. Ну а главным событием этого сезона стала его собственная летняя резиденция в клубе на Ибице. Вот такой талантливый музыкант на 19-й позиции. In the Dark. Purple Disco Machine в эфире Альфа-Радио.
0: 19-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: 16-я строчка. Spotify, Ava Max. Родители Ava Max, когда она была маленькой, располагали довольно-таки скромным имуществом. После переезда и рождения дочери каждый усердно работал на трех работах, чтобы прокормить семью и обеспечить детям. У Эйвы есть старший брат, достойное будущее в незнакомой для них тогда стране. В тот момент, будучи подростком, Эйва начала осознавать, как важно и ценно в жизни заниматься тем, что нравится, а не посвящать все время попыткам выживания. За возможность реализовать себя в творчестве девушка благодарит своих родителей. Они научили ее никогда не сдаваться и сохранять веру. Когда девочке было 14 лет, семья продала дом на севере центральной части страны и переехала на калифорнийское побережье. С детства школьница участвовала во всевозможных песенных конкурсах и старалась совершенствовать талант, данный от природы. Spotify, Ava Max, 16-е место.
0: 16-е место.

0: недели.
1: Напоминаю тебе, это Альфа-хит-парад. Наш чарт лучших и любимых, только самые яркие хиты недели на Альфа-радио специально для тебя. Как и всегда, в это время мы вместе с тобой продолжаем подводить музыкальные итоги. Итак, узнаем, как же распределились места в радиочарте с 20 строчки по 16. 20 место. Time Won't Wait. Девятнадцатое место.

17-я строчка. Апоте. Композиция от Розе и Бруно Марс. Апоте. 16-я позиция. Spotify. Эйва.

0: Альфа-хит-парад.
1: 15-я позиция «Heart Over Mind» Алан Уокер и Дайя. Норвежско-британский диджей и продюсер работает в электронной танцевальной музыке. Активен, кстати, с далекого 2012 года. Его стиль описывают как современный хаос-спектр и мелодичную песенную EDM-структуру. Самый узнаваемый период карьеры начинается с прорыва середины 2010-х годов, когда проект закрепился в чартах благодаря некоторым трекам артиста. И, конечно же, последующие релизы также были успешными. «Heart Over Mind» Алан Уокер, 15-е место.
0: 15-е место.

0: только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших Альфа-хит-парад.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 14-я строчка. Ху Чи Минь.
0: 14-е место.

0: хитов недели.
1: 12-я строчка. Flowers от Майли Сайрус. Майли решил попробовать себя в свое время в драматичном образе. Она отправилась на пробы для фильма «Последняя песня», рассчитанного на более взрослую аудиторию. Изначально родители и создатели сомневались, что кумир подростков справится с ролью, но девушка сумела сыграть убедительно и вызвать эмоции у зрителей. Ну а в 2012 году фильмографию звезды пополнили сразу несколько проектов. Мелодрама «Лето», «Одноклассники», «Любовь», где она исполнила главную роль, была признана коммерческим провалом и собрала отрицательные отзывы как от критиков, так и от зрителей. Немного успешнее оказались съемки в комедии «Агент под прикрытием», где героиня актрисы снова ведет двойную жизнь. Также она появилась в эпизодах сериала «Два с половиной человека». Яркая, талантливая исполнительница, которая преуспела и в кино, и, конечно же, на мировом музыкальном олимпе. Майли Сайрус, «Flowers», 12-я позиция.
0: 12-е место.

0: Альфа-хит-парад. Это Альфа-хит-парад, программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, удивительные истории и интересные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Меня зовут Вадим Шепет. Продолжим через несколько мгновений. Альфа-хит-парад. 11-я строчка. World Gone Wild. Робин Шульц и Сэм Мартин. Преемственность поколений существует не только в актерской, но и в диджейской среде. С 2014 года одним из наиболее востребованных и успешных немецких артистов этой сферы считается Робин Шульц, известный своими ремиксами популярных поп-композиций. Исполнитель пошел по стопам отца и занялся музыкальным продюсированием. На счету артиста куча совместных работ со звездами зарубежного шоу-бизнеса. World Gone Wild. Робин Шульц и Сэм Мартин. 11-е место.
1: 11-е место.

Александр Лукашенко сегодня совершил рабочую поездку в Уздинский район Минской области. Глава государства ознакомился с опытом компании «Белинтроген» и ее дочерней структурой «Белинтроген Агро» в сфере племенного и молочного животноводства. Речь зашла о работе предприятий и использовании современных технологий в молочном и мясном животноводстве при модернизации старых ферм в современные молочно-товарные комплексы. Президент поинтересовался, что перспективного в этом хозяйстве. Как доложили главе государства, изюминка в тонкостях и строгом соблюдении технологических процессов. В целом, как утверждают специалисты, кроме условий содержания, важны две главные составляющие – качество кормов и генетика. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с 20 по 22 июня посетит с визитом Брест. 21 июня, в день Собора Белорусских Святых, предстоятель Русской Православной Церкви совершит божественную литургию в Свято-Воскресенском соборе Бреста. Ранним утром 22 июня на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» патриарх Кирилл примет участие в траурном митинге, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. От беспилотников до пеленгаторов. В Минске завершилась масштабная выставка индустрии безопасности. Экспозиция собрала более 120 участников из Беларуси, России и Китая. Они представили ведомственные достижения и возможности в области обеспечения национальной безопасности, оборудование и вооружение, организацию профилактической работы и взаимодействия с гражданами. Была также организована широкая деловая программа. Масштабный проект «Васильковый тур», приуроченный к предстоящему 35-летнему юбилейному фестивалю «Славянский базар», сегодня принимает Могилев. В городе развернулись торговые ряды, где свою продукцию представили предприятия легкой пищевой промышленности, а также ремесленники. Многие товары брендированные с одним из главных символов «Славянского базара» – «Васильком». Сегодня в программе фестивальный караоке со звездой, а также творческая встреча бренд-культуры Беларуси «Славянский базар» в Витебске. Официальные курсы Нацбанка на выходные: доллар США 2 рубля 79 копеек, 3,80 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Национальный оркестр имени Жиновича и симфонический оркестр Белтелерадиокомпании представляют проект «Шоу оркестров». На сцене Белгосфилармонии коллективы совместно исполнят популярную классику и мелодии из любимого кино. 24 июня в Большом зале Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске и Витебске плюс 21, в Могилеве плюс 20, в Гродно плюс 23, в Гомеле плюс 22, в Бресте 24 тепла. Завтра днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24, 26, в Минске и Гомеле плюс 25, 27, в Гродно и Бресте 27, 29 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио. Радио.

Вторая половина. Еще целых 10 позиций в нашей горячей радиодвадцатке, конечно же, обязательно прозвучат в радиоэфире в ближайшее время. Ну а пока вспомним, как же распределились места в чарте с 15 позиции по 11. 15 позиция. Heart Over Might. Alan Walker на горизонте.

0: хитов недели.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: Десятая позиция. Overdrive от Offenbach.
0: Десятое место.

0: с Вадимом Шепельдом.
1: Восьмая строчка «The Weeknd» от Леони. Новый сингл немецкой певицы Леони из ее предстоящего студийного альбома «Old School Love». Ее песни прослушали более 1,5 миллиарда раз по всему миру, благодаря чему Леони сумела посотрудничать со многими известными исполнителями. «The Weeknd» от Леони. Восьмое место.
0: Восьмое место.

0: Уфа хит-парад. Седьмая позиция «Over You» от Offenbach. Французский диджей дуэт Offenbach гастролирует в рамках масштабного тура, выступая на главных европейских площадках и готовится к новым фестивальным релизам. Дуэт входит в число самых экспортируемых музыкальных проектов Франции с 4 миллиардами стримов по всему миру. Яркие, талантливые ребята на седьмой строчке «Over You» от Offenbach.
1: Седьмое место.

Это золото хит-парадов. Здесь и сейчас послушаем композицию, которая когда-то занимала лидирующие места в мировых чартах. Это Yellow Claw и Рошель, композиция Shotgun. Это диджей из Нидерландов, они пишут музыку до сих пор, соединяя в треках элементы трэпа, хип-хопа, дабстепа, электрохауса и мумбатона. Популярность коллектива пришла в 2010 году после серии успешных выступлений в ночных клубах Амстердама. Ну а 1 ноября 2013 года вышел их первый интернациональный сингл «Shotgun», который записан совместно с юной певицей Рошель. Песня поднялась на 9-ю позицию в чарте Нидерландов, 13-ю в Бельгии и 14-ю в России. Итак, золото хит-парадов «Shotgun» от Yellow Claw и Рошеля. Здесь, в эфире Альфа-Радио.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная пятерка хитов. Впереди ждем уже супергероев чарта этой недели. А перед этим давай вернемся немного назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю. 10-е место. Over

Льюис, The Weeknd у нас на горизонте на 8-й позиции. Седьмая строчка, Over You.

0: Альфа-хит-парад.
1: Четвертая строчка. I like the way you kiss me. Артемас. Артемас родился 23 сентября 1999 года в Англии, в одной из деревенек. У него смешанные английско-киприотские корни. В 2005 году мальчик по настоянию родителей начал брать уроки игры на фортепиано. Однако на тот момент он мечтал о карьере актера, а не музыканта. Все изменилось в 2015 году, когда Артемас наткнулся на документальный фильм, который посвящен одному из известных рокеров, которого знает и любит весь мир. Так вот, история рокера вдохновила 16-летнего подростка. Я хочу быть таким, как он. Я хочу писать музыку, я хочу давать концерты, решил он тогда. Тогда же он начал писать песнь сам, аккомпанировал себе на гитаре и фортепиано. I like the way you kiss me. Артемас. Четвертое место.

0: Альфа Хит Парад.
1: Третья строчка — Dancing in Love, Alan Walker and Meek. Музыкант слишком молод, чтобы говорить о жене и детях, но не мудрено, что его личная жизнь интересует поклонников, о чем свидетельствуют миллионы подписчиков в Инстаграм. В мае 2019 года Алан дал им повод заговорить о том, что у него появилась подруга. Парень выложил в соцсети фото с миниатюрной брюнеткой из Хельсинки. Напрашивается вывод, что с тех пор сердце диджея не свободно, и девушку можно считать его постоянной спутницей. Она сопровождает бойфренда на торжественных церемониях и в международных перелетах уже с марта 2019 года. Dancing in Love, Alan Walker and Meek. Третья позиция. Бронза радиочарта лучших любимых на этой неделе.
0: Третье место.

0: только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Вторая позиция. Fast от Demi Lovato.
0: Второе место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Ну, а теперь самый главный вопрос. Кто же оказался на первой строчке нашего музыкального списка? Узнаешь это совсем скоро. Ну, а пока вспомним, как же распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Пятая строчка. Гарри Стайлз, All It Was.

0: хитов недели.
1: Первая строчка. Азизам, Эд Ширан.
0: Это альфа-хит-парад.
1: 2008 год в свое время стал для перспективного молодого человека по-настоящему значимым. Тогда музыкант выступал на резервере у известных музыкантов и в это же время дал более 300 концертов. Также из них некоторые были совместными. Затем без какого-либо договора, предложения или приглашения в 2010 году он уезжает в Лос-Анджелес. Здесь он раскручивает себя и свою деятельность, выступая на улице. Своим талантом, способностями и четкой целью он заинтересовал Джейми Фокса, который был настолько потрясен исполнителем, что позвал его в собственное шоу на радио и после в студию звукозаписи. Когда ряды фанатов стали стремительно пополняться, лейбл дал возможность заключить контракт певцу, и рыжеволосый юноша взялся за свой на этот раз полный альбом «Плюс», который был завершен уже в сентябре 2011 года. Ну а летом 2017 года стало известно о намерении певца создать фильм о своем творчестве. Эд признался, что уже имеет некоторые задумки и знает, какие песни будет использовать для музыкального сопровождения. Что ж, ждем с нетерпением. Ну а пока лови этот мега-хит в эфире уже через несколько мгновений. Перед этим напомню тебе, что Альфа-хит-парад ждет тебя в эфире Альфа-радио каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00. Не забывай голосовать за любимых исполнителей на нашем сайте alfaradio.by. Зовут меня Вадим Шепет. Классного тебе музыкального летнего настроения и до скорой аудиовстречи. Удачи! Пока!
0: Первое место.

0: Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится Международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь, Брест.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Александр Лукашенко сегодня совершил рабочую поездку в Уздинский район Минской области. Глава государства ознакомился с опытом работы предприятия «Белинтерген» и ее дочерней структуры «Белинтерген-Агро» в сфере племенного и молочного животноводства. Речь зашла о работе предприятия и использовании современных технологий, в том числе биотехнологий, в молочном и мясном животноводстве. При модернизации старых ферм в современные МТК. Президент поинтересовался, что перспективного в этом хозяйстве. Как доложили главе государства, изюминка в тонкостях и строгом соблюдении технологических процессов. В целом, как утверждают специалисты, кроме условий содержания важны две главные составляющие – качество кормов и генетика.
2: Ты мне пишешь, что это будущее, это перспектива развития Беларуси и так далее, но я и хотел посмотреть эту перспективу, но в чем уже изюминка, в чем?
3: Фундаментальные вещи, они для всех общие. Кормить, выращивать корма, это все. А изюминка уже в тонкостях. У нас очень много здесь тонких таких вещей, технологических процессов. Допустим, покормление. Мы взяли такой рацион, который, может быть, не все возьмут. В рационе компоненты все белорусского производства. От шрото мы не используем. Соевый шрот. Мы исключили, но мы не рекомендуем всем. Мы исключили зерновые использовать в рационе. И за счет питательной основного рациона, за счет грубых кормов. В нашем траве до 21-20% белка в злаковой траве. Это не везде есть. Это райграсс такой питательный. Да, он не белорусский, но его можно в будущем и белорусский иметь. Вот. И что касается основного фундамента самого рациона, он произведен нашей техникой, нашими силами, в наших условиях. Но там есть очень много вещей. Вот это вот все тонкости. Они обеспечивают 38 литров мы доим. Это не так просто, но это реально. И это возможно масштабировать. И многие хозяйства имеют такой результат. Я не хочу сказать, что мы единственные такие. Вот. И в воспроизводстве особенно у нас очень много таких вещей. Мы корову контролируем 365 дней в году. Каждую корову. Не просто корову в целом. Каждую. Каждый день есть. У нас 6 программ работает на это. И эти программы. И это вот все очень важно, чтобы исполнялось еще. Абсолютно верно. Дисциплина технологическая – это фундамент. Мы не должны об этом говорить. Это должно быть везде. А вот уже тонкие вещи, они дают очень большую экономическую выгоду.
1: Комплекс, на котором побывал президент, занимается молочным скотоводством. Здесь выращивают джерсейскую породу коров, у которых молоко высокой жирности, а также галштинскую. За счет строгого соблюдения технологий удается достигать высоких показателей надоев. В отличие от молочного, мясное скотоводство представляется не настолько сложным с точки зрения соблюдения технологий и задействования специалистов. Поэтому закономерно возникает вопрос о целесообразности развития этого направления, особенно в тех регионах, где есть проблемные молочно-товарные комплексы. Президенту рассказали, как выстроена работа в целом племенных хозяйств в стране. Развитие технологий в этой сфере позволяет программировать пол потомства, исследовать ДНК животных, проводить геномную оценку, улучшать генетику скота. Но при всех нюансах в животноводстве главное слагаемое успеха – технологическая дисциплина, убежден президент. При ее соблюдении можно добиваться результатов даже не в самых благоприятных регионах страны.
2: Северная страна страна с рискованным земледелием, или как его там
3: называют.
2: Но, тем не менее, мы на вершине сельскохозяйственного производства. Потому что этот процесс контролируем. Мы не отдаем его даже фермерам на откуп. Да, фермеры пусть появляются, но как-то я наблюдаю, и сторонник этого фермера, когда-то мы создавали, близко уже к этим фермерам подошли и заметили, что не так просто где этих фермеров найти. Особенно вот там в Августове, земли хорошие. Я видел это и не торопился. Надо вот ему земли, видим, хорошо работает. Ну, хорошо, получай земли, где-то тебе прирежем кусочек. Культура земледелия очень высокая, вот я посмотрел сверху, все это видно. Будем потихоньку. Ну, я заметил, как было 3500, так и есть это где-то около 3000 фермеров. Одни появляются, другие уходят. И если бы мы бросились на это фермерство, ну, ты бы взяла там пару колхозов, он бы еще полторы, а остальное Поэтому здесь это же деревня.
4: 2% малой продукции
3: производится. Я как-то последний год, скажем, есть
2: что такое 2%? Поэтому надо аккуратно это делать. И видеть вот таких фермеров, которые что-то уже показали.
1: Племенное поголовье мясного скота в Беларуси планируют удвоить до 10 тысяч к 2030 году. За основу взят успешный опыт Дрибинского района, где рентабельность от продажи племенных животных достигает 25%. Глава государства высоко оценил селекцию уздинского стада. В завершении визита работники комплекса подарили Александру Лукашенко корову джерсейской породы по кличке Муся, которая славится рекордными показателями жирности молока. Больше подробностей читайте на сайте SBBY и в газете «СБ Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: Беларусь производит почти в 3 раза больше молочной продукции, чем потребляет внутренний рынок. Этот запас позволяет наращивать экспортный потенциал и увеличивать долю поставок на внешние рынки. Как сообщила заместитель начальника управления Минсельхозпрода Наталья Гуща, молочная отрасль остается одним из драйверов белорусского экспорта. Поэтому стратегические направления развития ориентированы не только на традиционные рынки ближнего зарубежья, но и на страны дальней дуги, включая государства Африки и другие перспективные регионы. Параллельно ведется работа по формированию широкого ассортимента продукции для полноценного обеспечения внутреннего рынка. Также среди приоритетных направлений развития – модернизация предприятий, увеличение перерабатывающих мощностей. Особый акцент делают на производстве сухих молочных продуктов, белковых концентратов и других востребованных на мировом рынке ингредиентов.
5: К 2035 году мы планируем, что в нашей республике появится новое абсолютно производство, которых не было. Например, производство лактоферина, наращивание производства концентрата сывороточных белков, концентрата молочных белков, увеличение различных вариантов фасовки продукции. На сегодняшний день фасовка очень активно развивается как по объему, так и по материалам, которые используются для фасовки продукции. Это тоже немножко в сторону экспортоориентированного направления.
1: Белорусская молочная продукция востребована далеко за пределами страны. По итогам 2025 года ее экспортировали в 55 государств. В Беларуси увеличивают посевные площади рапса. Эта культура стала неотъемлемой частью АПК. Нюансы возделывания обсудили на международной научной конференции, которая прошла в Жодино на базе научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по земледелию. Рапс – самая экономически рентабельная культура, а для животноводства это основной источник белкового сырья. Популярностью в Беларуси пользуется и рапсовое масло. В структуре посевных площадей эта культура составляет около 10%, почти 500 тысяч гектаров, из которых 450 тысяч приходится на озимые сорта и 50 тысяч на яровые. Тенденция к расширению посевов сохраняется, отметила заведующая отделом масличных культур НПЦ по земледелию Национальной академии наук Беларуси Едвига Пелюк.
6: Предшественник – это одно из третьих его достоинств. Вот, потому что не было бы рапса, я думаю, не было таких площадей пшеницы. Практически 85% калия, 50% азота, 50% фосфора. И достает фосфор с трудностью соединений. Ни одна культура так не может. Ну, раньше у нас лепин был, а сейчас рапс. И это очень важно, чтобы мы работали в гармонии, все в обороте. Тогда у нас будет прибывать на полях, и рапс будет востребован, и зерновые культуры будут достойны урожая.
1: Как отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Виталий Кулак, урожайность рапса с каждым годом растет.
7: Сельскохозяйственная отрасль и самая рентабельная культура все-таки и остается на сегодняшний день. И я уверен, что с тем уровнем производства технологий, которые сегодня мы имеем, а технология не стоит на месте, мы с вами видим, как за последнее время шагнулись. Раньше урожайность 10-15 центнеров, это было эффективно, и мы считали, что это уже определенный уровень, определенный предел, то сегодня вышли новые сорта, и даже, наверное, все-таки уже в производстве мы получаем за 50 центнеров отдельные площади.
1: В планах у белорусских аграриев на нынешний год собрать 1 100 000 тонн масла семян рапса. В Беларуси завершается первый укос трав. Аграрии используют каждый погожий день, чтобы обеспечить животноводство качественной кормовой базой. По данным Минсельхозпрода, первый укос проведен на 85% площадей. Сено уже заготовлено 70 000 тонн. Это 10% от плана. Сенажа – более 6 миллионов тонн, 44% от запланированного объема. Аграрии центрального региона положили в закрома свыше 1,5 миллиона тонн сенажа. В Брестской области заготовили более 1 200 000 тонн, в Гродненской свыше 1 100 000 тонн сенажа. В общем объеме травяных кормов в Беларуси уже более 1 800 000 тонн. Это почти пятая часть от плана. Успеху зеленой жатвы способствует надежный фундамент, заложенный еще во время весенних полевых работ. Беларусь реализует новый этап трансформации энергетики, сделав ставку на масштабное обновление инфраструктуры и цифровые технологии. Об этом заявил министр энергетики нашей страны Денис Мороз на совещании глав профильных ведомств государств ШОС, которое прошло в Бишкеке. На международной площадке Минск презентовал опыт развития атомной энергетики, цифровизации и подготовки кадров, а также предложил партнерам по ШОС объединить усилия для технологического рывка. Глава белорусского Минэнерго подчеркнул, что сегодня успешность отрасли нельзя оценивать только по количеству новых генерирующих мощностей. Создав надежный фундамент в виде атомной станции, Беларусь переходит к следующему стратегическому шагу – глобальной модернизации электросетей. В ближайшее время объемы их реконструкции вырастут более чем в 2 раза по сравнению с предыдущими этапами модернизации. Это ответ на стремительную электрификацию промышленности и быта. Растет число электромобилей, жилые дома переводятся на электроотопление, открываются новые энергоемкие заводы. Новые сети будут не просто мощнее, а умнее. Ставка делается на автоматизацию процессов и внедрение искусственного интеллекта. В Минске планируется капитально отремонтировать 141 дом за 2026 год. Об этом сообщила генеральный директор государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство» Марина Толстик. Ежегодно до 1 февраля администрации районов утверждают перечни объектов, в которых планируется выполнение капитального ремонта. Задание на первое полугодие составляет 210 тысяч квадратных метров или 48 объектов.
8: План ввода капитального ремонта на 2026 год для города Минска определен в объемах 780 тысяч квадратных метров или 141 объект. К слову, необходимо отметить, что ежегодно до 1 февраля администрациями районов утверждаются перечни объектов, которые планируются к выполнению капитального ремонта. Данными перечнями можно ознакомиться как на сайтах администрации районов, так и на сайтах предприятий ЖКХ, которые являются заказчиками по выполнению работ на объектах капитального ремонта. Конечно, сегодня мы на первое полугодие также себе определили необходимые задачи для ввода объектов капитальному ремонту. В целом задание составляет 210,4 тысячи квадратных метров или 48 объектов. На оперативном совещании рассматривался вопрос кода капитального ремонта, поставлены задачи для генподрядных организаций о соблюдении сроков строительства для своевременного ввода в эксплуатацию. Традиционно видами работ, которые выполняются при капитальном ремонте, является замена кровли, замена инженерных систем, как в квартирах, так и по подвалу. Также выполнение ремонтных работ по фасаду, его окраска, выполнение работ по благоустройству после мест восстановления именно при капитальном ремонте. В целом такие работы мы выполняем, они определены постановлением Совета министров номер 226.
1: Белорусы все больше сберегают в своих рублях и открывают в банках долгосрочные вклады, в результате чего на фоне роста доверия к белорусскому рублю продолжается снижение уровня валютизации экономики. Об этом сообщил заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун. В мае этого года доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе возросла почти до 68%, а годом ранее была чуть выше 62%. Средняя величина срочных рублевых депозитов за 12 месяцев увеличилась на 23,5%. При этом вклады физлиц выросли на 40,5%. На фоне устойчивой тенденции роста рублевых вкладов Нацбанк ориентирует банки на привлечение депозитов на срок свыше 3 лет.
9: У нас такой для себя индикатив – банками поставили, доля таких вкладов во всех безозывных должна составлять не менее 2,5% в этом году. А на 5-летку, напомню, мы хотим такую долю увеличить до 10%. Но сейчас, по факту, мы видим, с учетом того, что ускоренный рост происходит, доля таких вкладов уже превысила 4% и продолжает стремительно расти. Но если говорить про условия, какие более выгодные условия, то, конечно, самые выгодные условия – это во вкладах свыше 3 лет. Процентная ставка в июне месяце, самая максимальная процентная ставка, приблизилась к 15% годовых, 14,9% если точнее быть. Ну, а если просто брать вклады свыше года, от 1 года до 3, то в таких вкладах ставка процентная где-то колеблется в районе 13%. То есть разница существенная. Если на горизонте брать с учетом капитализации, процентов, то доходность ваша будет еще на несколько процентных пунктов выше. Соответственно, при инфляции около 5%, ну, очевидно, то, что долгосрочные вклады имеют приоритетный как инструмент сбережения, и мы видим, что население доверяет такому инструменту.
1: Мобильные операторы ответят за плохой сигнал рублем. За нарушение требований к качеству услуг и охвату территории белорусским компаниям грозит штраф до 1000 базовых величин. Контролировать качество сигнала по всей стране будет государственная инспекция по электросвязи. Под особый контроль попадают не только крупные города и райцентры, но и небольшие деревни с населением от 25 человек, а также автомобильные и железные дороги. Если инспекторы зафиксируют нарушения, дело будет передано в суд для назначения штрафа. Все проблемные зоны и участки с плохим покрытием в режиме реального времени аккумулируются в специальной системе «Хваля», к которой у операторов есть доступ для оперативного исправления ситуации.
0: Картина дня.
1: Состояние пострадавших в Брянской области пациентов в раннем послеоперационном периоде стабильно. Об этом сообщил министр здравоохранения Александр Ходжаев. Он отметил, что оперативное вмешательство сегодня проведено ребенку, который госпитализирован в РНПЦ детской хирургии в тяжелом состоянии. Операция проводилась мультидисциплинарной командой, включавшей высококлассных специалистов по разным направлениям на протяжении практически 5 часов. Прооперирован также взрослый пациент, который находится сейчас в главном военном медицинском клиническом центре номер 432 Вооруженных сил Беларуси. Белорусские следователи работают в Российской Федерации по уголовному делу по факту удара БПЛА по белорусскому автобусу. Сотрудники Следственного комитета посетили место атаки, а также площадку, где хранится поврежденное транспортное средство. Проведено рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы расследования и сбора доказательств совершенного преступления. Представители белорусской стороны изучили материалы уголовного дела, а также обнаруженные и изъятые на месте происшествия фрагменты БПЛА. Расследование уголовных дел продолжается. Атака на автобусы с детьми под Брянском – это спланированный акт терроризма и фашизма в СУ. Совет постоянных представителей СНГ выступил с резким осуждением нападения на мирных людей. Учитывая резонанс, заседание в исполкоме СНГ в Минске экстренное по инициативе белорусской стороны. Первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко заявил, что мировая общественность должна реагировать на подобные факты реальными действиями.
10: Та цель, которая была наверняка выбрана осознанно, она не несла никакой военной угрозы, и она не подлежала атаке, поэтому это акт однозначно заранее спланированный, когда наши дети стали мишенью для каких-то непонятных террористических амбиций. Мы осуждаем подобные действия в отношении мирного населения, в отношении наших детей, нашего будущего. Мы призываем всю мировую общественность беспристрастно осудить подобные террористические атаки и принять все для того, чтобы было проведено соответствующее расследование и виновные понесли заслуженное наказание, а мировая общественность действительно реагировала на подобные факты соответствующими реальными действиями.
1: В интернете стал распространяться поддельный документ, касающийся ситуации с атакой БПЛА на автобус с детьми в Брянской области, сообщается в официальном телеграм-канале Министерства образования Беларуси. Провокаторы пытаются выдать его за письмо Минздрава о введении режима повышенной готовности, сворачивании оздоровительных программ и досрочном возвращении детей из лагерей, отмечается в сообщении. Поддельный циркуляр создан с применением нейросети и содержит массу ошибок. Перевернутые символы, латинские буквы в кириллическом тексте и неправильное оформление документа. Важно, что к сообщениям с этим фейком приложен файл в формате PDF, который содержит вредоносное программное обеспечение. УДКБ выступает за решение решения вопросов мирным дипломатическим путем. У стран-участниц организации нет планов по военной агрессии. Союз носит исключительно оборонительный характер. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков во время ознакомления с пограничной инфраструктурой на белорусско-польской границе. Делегация организации и представители Совета безопасности Беларуси с рабочим визитом посетили участок ответственности Гродненской пограничной группы. В центре внимания автодорожный пункт пропуска Брузги. После открытия польской стороной движения в конце прошлого года через погранпереход идет круглосуточный поток автомобилей, пересекающих границу. Среди иностранцев пользуется популярностью белорусский безвиз. С начала года им воспользовались уже почти 92 тысячи туристов. Это наглядно демонстрирует, что Беларусь, как участник ОДКБ, открыта к добрососедству. Более того, движение навстречу наблюдается и по ту сторону границы. В марте состоялась встреча между польскими и белорусскими пограничниками и назначена следующая, уже на территории нашей страны.
11: Республика Беларусь и другие страны нашей организации договора коллективной безопасности ни в коем мере никогда не планировали нападать на какую-либо страну. В первую очередь страна должна выстраивать добрые, доверительные взаимоотношения с соседями, а потом уже с остальными государствами. Поэтому я думаю, вот в этом направлении то, что мы сегодня услышали, есть положительные сдвиги, и я очень надеюсь на то, что это все продолжится, и все-таки вот эта напряженность, которая сегодня в мире существует, она будет снята.
1: Представители ОДКБ посетили пограничные заставы и пункты пропуска на границе не только с Польшей, но и с Литвой. Отмечен высокий уровень организации работы органов пограничной службы Беларуси. Венгрия настояла на отказе от ускоренного вступления Украины в ЕС. Из итогового заявления первого дня саммита ЕС был исключен пункт об ускоренном вступлении Украины в Европейский Союз по инициативе премьера Венгрии Петера Мадьяра. Как сообщил Мадьяр, после достижения соглашения с Киевом о возвращении прав закарпатских венгров, Будапешт не будет мешать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. Однако, по словам Мадьяра, Венгрия остается против ускоренного вступления какой-либо страны в ЕС, сохраняя подход, основанный на заслугах. В остальном Киеву пообещали поддержку, в том числе деньгами и оружием для продолжения войны, а также гарантии безопасности и отправку военных миссий в случае прекращения боевых действий. Решений о возможной подготовке к переговорам с Россией участники встречи не приняли. В ходе неофициальных контактов европейские политики и чиновники прямо признают, что членство Украины в Евросоюзе в настоящее время и в среднесрочной перспективе полностью исключено, проинформировала пресс-бюро службы внешней разведки России. Поступающие в службу данные однозначно свидетельствуют о том, что перспективы евроинтеграции Украины существенно хуже даже, чем Молдовы, которая не может рассчитывать на вступление в ЕС, в том числе из-за неурегулированности Приднестровского конфликта, отмечается в сообщении. По данным российской разведки, есть целый ряд причин, по которым Украину не возьмут в ЕС. Среди них названы развал экономики, невиданные масштабы коррупции, продолжающийся вооруженный конфликт. Кроме того, во многих европейских столицах опасаются, что евроинтеграция страны, строящей свою политику на основе пещерного национализма, даст толчок укреплению позиций праворадикальных сил по всей Европе, отметили в СВР. Понимая все это, еврочиновники намерены и далее обманывать украинцев. Как американская, так и иранская делегации отменили свою поездку в Швейцарию, где сегодня должны были состояться переговоры. Тегеран заявляет, что Израиль нарушил условия подписанного США и Ираном соглашения. Сахал продолжает наносить удары по югу Ливана, применяя в том числе запрещенный международными конвенциями белый фосфор. Израиль отказывается покидать оккупированные территории. Центральное командование вооруженных сил США сообщает, что блокада с иранских портов полностью снята. Официальный Тегеран объявил, что отказывается на период переговоров с Вашингтоном от взимания любых сборов проходящих танкеров. Данные геолокации подтверждают, что корабли начали проходить Ормузским проливом, и интенсивность потока быстро растет.
0: Картина дня.
1: 22 июня минутой молчания в стране почтят память погибших в Великой Отечественной войне. Ровно в полдень в эфире телевидения и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и общественных местах скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В это же время в храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение. Так, в год 85-летия со дня начала Великой Отечественной войны белорусы отдадут дань уважения подвигу победителей и почтят память павших героев и безвинных жертв фашизма. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с 20 по 22 июня посетит с визитом Брест. 21 июня, в день Собора белорусских святых, предстоятель Русской Православной Церкви совершит божественную литургию в Свято-Воскресенском соборе Бреста. Ранним утром 22 июня на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» патриарх Кирилл примет участие в траурном митинге, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Частичку вечного огня из мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» доставят в Московский центральный парк «Патриот». В легендарной цитадели сегодня прошли памятные мероприятия в рамках масштабной международной патриотической акции «Единство в памяти, сила в подвиге». В год 85-летия со дня начала Великой Отечественной войны миллионы людей объединит свеча памяти. В 4 часа утра 22 июня лампады и свечи зажгут от частички огня из Брестской крепости на всем постсоветском пространстве в память о 27 миллионах погибших в годы войны. И это не просто огонь, отметил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Олег Масеев.
12: Это не просто огонь, это память о наших защитниках, те, которые отдали свою жизнь, здесь сложили жизнь, те, которые в ходе Великой Отечественной войны сложили свои головы ради победы.
1: Сегодня состоялся торжественный обмен символическими капсулами. Письма потомкам столетию Великой Победы посвящается. Запечатанные послания от белорусских ветеранов примут в музейном комплексе «Дорога памяти» в Подмосковье. А российские капсулы разместят в трех знаковых местах Беларуси. В Брестской крепости, Музее славы Могилева и в Музее истории Великой Отечественной войны. Важность сохранения памяти подчеркнул первый замначальника Главного управления идеологической работы Минобороны Беларуси Вадим Лукашевич.
13: Мы должны помнить о том, что мир спас советский солдат от полного порабощения. И проведение акций, которые сегодня мы с вами провели в том числе, они способствуют в первую очередь тому, что мы должны помнить и сохранить вот эту вот историческую память о подвиге советских солдат.
1: Завтра в Бресте стартует второй международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». В программе пленарные заседания и работа дискуссионных площадок. По итогам участники выработают совместное заявление по противодействию фальсификации истории. В эти же дни в Бресте состоится сессия парламентского собрания Союза Беларуси и России. Меньше месяца осталось до старта 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске, самого ожидаемого культурного события лета. В городе начал курсировать фестивальный транспорт. Впервые на маршрут номер один вышел брендированный автобус МАЗ вместимостью 150 пассажиров. Лазурная окраска и дизайн с изображениями васильков, символа фестиваля, привлекают внимание горожан и напоминают о скором начале «Славянского базара». Кроме того, в транспортном парке появился туристический автобус, который соединит Витебск и Смоленск, рассказал замначальника колонны автомобильной ОАО «Витебск облавтотранс» Геннадий Лагун.
14: При проведении славянских базаров у нас было брендирование троллейбуса, было брендирование трамвая. В этом году в связи с проведением 35-го юбилейного фестиваля дирекция славянского базара вышла с инициативой «Витебск облавтрансу» о брендировании еще и автобусов. На что администрация Витебского облтранса с инициативой откликнулась на это обращение, и было забрендировано два автобуса.
1: В рамках подготовки к фестивалю в городе продлили время работы общественного транспорта. Это обеспечит комфорт для гостей при передвижении с концертов в летнем амфитеатре и на новой фестивальной площадке. Напомню, центральный спортивный комплекс открыт в 2025 году. Санитарно-эпидемиологическая служба осуществляет регулярные еженедельные еженедельный мониторинг качества воды в зонах массового отдыха населения. В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья подтвердили, что на официальных пляжах Беларуси не вводились ограничения на купание и занятия водными видами спорта. По результатам лабораторных исследований 714 проб, проведенных за последнюю неделю, нарушений гигиенических нормативов по микробиологическим показателям безопасности не выявлено. Контроль за качеством воды будет продолжен в течение всего купального сезона. И на этом у меня все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.
15: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
16: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.
1: Мы проросли корнями.

0: Политпривет на Альфа-радио.
1: Президенты Южной Кореи редко уходили с должности без скандалов. Значительная часть ее лидеров подвергалась судебным преследованиям, переворотам, тюремным заключениям или импичменту, как и случилось с последним президентом Юн Сок Ёлем. Об этом песня группы «Голосы с места».

0: Политприпев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио.
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара...
3: Чего?
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
7: Дома. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Минске и Гомеле плюс 25-27, в Гродно и Бресте 27-29 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, пятница,
1: 16+.
2: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
2: Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Уздинский район ознакомился с развитием племенного животноводства. Состоялось заседание Совета постпредов стран СНГ по атаке БПЛА на автобус с белорусскими детьми. Патриарх Московский всея Руси Кирилл с 20 по 22 июня посетит с визитом Беларусь. Делегации стран СНГ, Европы, Азии и Латинской Америки приедут в Брест на форум «Великое наследие. Общее будущее».
0: Что происходит?
2: Александр Лукашенко сегодня совершил рабочую поездку в Уздинский район Минской области. Глава государства ознакомился с опытом работы компании «Белинтерген» и ее дочерней структуры «Белинтерген Агро» в сфере племенного и молочного животноводства. Речь зашла о работе предприятия и использовании современных технологий, в том числе биотехнологий в молочном и мясном животноводстве, при модернизации старых ферм в современные молочно-товарные комплексы. Президент поинтересовался, что перспективно

0: Во конкретно в этом хозяйстве. Как доложили главе государства, изюминка в тонкостях и строгом соблюдении технологических процессов – это фундамент. А некоторые тонкости и нюансы дают желаемую экономическую выгоду. Это, например, нестандартный рацион, все белорусского производства, особенности воспроизводства племенного стада, индивидуальный подход. В целом, как утверждают специалисты, кроме условий содержания, важны две главные составляющие – качество кормов и генетика. Если с кормами все в целом понятно и освоено, то именно в генетике есть потенциал для дополнительного роста, высказался Александр Лукашенко и о фермерстве, частной инициативе в сельском хозяйстве. Глава государства отнюдь не против фермеров, но считает правильным, что в стране в свое время сохранили крупнотоварное государственное производство.
1: Мы поэтому и держимся в стране за эти колхозы, совхозы, прямо говоря, для того, чтобы людей накормить всячески. У нас северная страна, страна с рискованным земледелием, но, тем не менее, мы на вершине сельскохозяйственного производства, потому что этот процесс контролируем. Мы не отдаем его даже фермерам на откуп. Да, фермеры пусть появляются, но как-то я наблюдаю, и сторонник этого, когда-то мы создавали, близко уже к этим фермерам подошли и заметили, что не так просто, где этих фермеров найти. Видим, хорошо работает. Ну, хорошо. Получай земли, где-то тебе прилежен кусочек. Культура земледелия очень высокая, вот я посмотрел сверху. Все это видно. Будем потихоньку, но я говорю, одни появляются, другие уходят. И если бы бросились на это фермерство, ну, ты бы взяла там пару колхозов, он бы еще полторы, а остальное. Это же деревня, поэтому надо аккуратно это делать. И видеть вот таких фермеров, которые что-то уже показали.
0: Пример – частное предприятие «Белоинтергенагро» в Уздинском районе, куда приехал глава государства. Президент дал высокую оценку работе предприятия в целом и культуре земледелия в частности. Во время посещения хозяйства также возникла дискуссия, какими должны быть животноводческие комплексы.
2: Мы бы хотели обсудить вот эту тему, что комплексы должны все-таки быть большие, технологичные, потому что людей не хватает. Я выдерживаю такую позицию, не знаю, вы согласитесь или нет. Комплекс должен быть минимум 2000 коров.
1: Я это слышу, но не препятствую это, я не специалист большой в этом деле, но я не сторонник вообще большого чего-то.
2: А 2000...
1: Объединение хозяйств, разъединение, вот такие фермы, я сторонник этого. Люди у нас такие, они хотят тебя видеть, вот ты приехал, поговорил с ним проще. Психология тоже важна для, ну, для производства.
2: Контакты с людьми должны быть, с людьми надо все время общаться. Совершенно. И они расслабляются, когда редко видят начальника.
1: Надо заплатить и с чем-то туда приехать начальнику чуть ли не каждый день. Ну, так было, я не уверен.
2: Да, так и должно
1: такая,
2: быть. Социальный пакет
1: может,
2: должен.
1: И не должно, но пока деревня наша такая.
2: Да.
1: А мы же хотим и сегодня получать результат. Поэтому я не сторонник крупного. Это мое личное. Я не навязываю его. Во-вторых, огромные комплексы – это большие отходы от животных.
2: Да.
1: И я же вижу, как у нас тот же Александрийский весной. Прилетаешь, и там в озеро, то в речку течет эта жижа. Я не сторонник крупного. Но говорят, что экономически это и прочее. Ну, может, она как великий экономист за это, но я как такой земной приземленный экономист считаю, что экономика экономикой, но важны и люди, и условия, и прочее. Жить же здесь надо.
2: Ну, да.
1: Ну, понимаю, что можем отстать.
0: Александр Лукашенко во время посещения Белоинтергенагро обсудил со специалистами перспективы развития мясного животноводства в стране. Комплекс, на котором побывал президент, занимается молочным скотоводством. За счет строгого соблюдения технологий удается достигать высоких показателей надоев. В отличие от молочного, мясное скотоводство представляется не настолько сложным с точки зрения соблюдения технологий и задействования специалистов. Поэтому закономерно возникает вопрос о целесообразности развития этого направления, особенно в тех регионах, где есть проблемные молочно-товарные комплексы. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов напомнил про успешный пример племенного завода по разведению крупного рогатого скота герефордской породы Могилевского госплемпредприятия в Дрибинском районе, который президент посещал весной этого года. Рентабельность рентабельность хозяйства за счет продажи племенного мясного скота на экспорт достигает и 25%. В планах за пятилетку нарастить племенное поголовье по стране вдвое. За счет развития племзавода в 5 областях страны с нынешних 5000 до 10000 к 2030 году. По поручению президента начаты работы для строительства фермы по выращиванию мясного скота вблизи городца. Соответствующее поручение глава государства давал во время посещения молочно-товарного комплекса ОАО «Агроляскович» в Петриковском районе. Александр Лукашенко ориентировал на то, чтобы по этим примерам развивать мясное скотоводство в тех регионах, где затруднительно заниматься более сложным в технологическом плане молочным направлением.
3: Точка отсчета.
0: «Белинтерген» – белорусская частная компания, которая занимается племенным животноводством. Ее смело можно назвать племзаводом по разведению молочных пород скота. Здесь занимаются селекционно-племенной работой, подбором и эмбриотрансплантацией генетически лучших животных с наибольшей продуктивностью. С 2003 года специалисты компании дают консультации, содействуют развитию высокопродуктивного стада в племенных хозяйствах. Более 10 лет назад на базе выкуплены заброшенных строений решили создать современный племенной центр. Приобретение ранее 2 неработающих ферм в Уздинском районе позволило активнее разводить племенных нетелей, телок и бычков. Возникла идея самим производить молоко. Так появилось и направление агробизнеса. В 2013 году через аукцион приобрели молочно-товарный комплекс, модернизировали его, построили новый доильно-молочный блок, помещение для хранения кормов, сенажные траншеи, склады.
3: Факты на стол.
0: В основном в «Белинтерген» занимаются разведением галштинской породы, но также начали размножать джерсейскую, которая является вторым главным производителем молока в мире. Ее главная особенность – молоко содержит большое количество жира и белка, отличается высоким содержанием белка А2. В то же время, благодаря небольшому весу, для коров такой породы нужно значительно меньше корма. Суточный удой составляет до 30 литров. Развивают здесь и другие редкие для Беларуси породы. За январь-апрель производство воловой продукции сельского хозяйства в «Белинтергенагро» составило 129,5% к аналогичному периоду прошлого года, в том числе молока 132,3%, продукции выращивания крупного рогатого скота 110,1%. На 1 мая численность крупного рогатого скота составила 1900 голов, за год увеличившись более чем на 27%. Сейчас в хозяйстве идет строительство современного молочно-товарного комплекса замкнутого цикла на 3500 голов крупного рогатого скота. После его ввода дойное стадо вырастет до 1500 коров.
3: Мнение эксперта.
0: Высокие технологии в сельском хозяйстве позволяют получать хороший результат. Однако добиться этого невозможно без системы учета и контроля. Именно на это нацеливает глава государства всю вертикаль власти, требуя внимания к данным вопросам. Об этом заявил председатель общества знания Алексей Авдонин.
4: Наверное, правило, что летний день год кормит. Mm-hmm. Поэтому каждый здесь час, каждый день важен, стоит на контроле. И глава государства традиционно всегда уделяет повышенное внимание работе аграрному сектору в весенний-летний период, потому что это в последующем будет обеспечивать нам продовольственную безопасность на период зимы и осени. И, конечно же, сейчас мы прекрасно понимаем, что ситуация, которая складывается в мире, говорит только об одном. Рост уровня голода, да, голодающих растет. Это связано в первую очередь с перекосами рынка удобрений, воды в том числе, и доставка воды, определенные проблемы с теми или иными регионами земледелия. И у нас в Беларуси, ввиду того, что мы используем, и это надо в открытую признавать, высокие технологии как раз в сельском хозяйстве, мы получаем хорошую урожайность. Но никакая высокая урожайность не может без классического подхода, это учета и контроля. И вот президент, конечно же, обеспечивает этот учет, контроль и требует это от всех всей вертикали власти для того, чтобы все предприятия, задействованные в аграрном секторе, работали крайне эффективно. И мы, казалось бы, для белорусов это уже такая, знаете, обыденная вещь, когда ты приходишь в магазин, а у тебя все есть. Да, молоко любых видов, любые молочные продукты, мясо, любые молочные продукты, да, там хлебобулочные изделия, все есть. Но надо понимать, что такая картина в той же Европе совершенно отличная. Там все меньше и меньше ассортимент товаров, рост дефицита, а самое главное, рост цен. Обратите внимание, у нас полки полностью в магазинах заполнены нашими отечественными товарами, а главное, что цены у нас приемлемые и уровень цен стабильный, никакой инфляции нет, несмотря на те катаклизмы, которые сейчас происходят во всей мировой экономике.
0: Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
3: Хроника событий на Альфа-Радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Минске и Гомеле плюс 25-27, в Гродно и Бресте 27-29 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Минске и Гомеле плюс 25-27, в Гродно и Бресте 27-29 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Минске и Гомеле плюс 25-27, в Гродно и Бресте 27-29 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается +24-26, в Минске и Гомеле +25-27, в Гродно и Бресте 27-29 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается +24-26, в Минске и Гомеле +25-27, в Гродно и Бресте 27-29 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Минске и Гомеле плюс 25-27, в Гродно и Бресте 27-29 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается +24-26, в Минске и Гомеле +25-27, в Гродно и Бресте 27-29 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 24-26, в Минске и Гомеле плюс 25-27, в Гродно и Бресте 27-29 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.